она, значит, вновь растревожится память. В кратких снах будем баб целовать. И на волю, как трактором, тянет. И сильней захочется жрать.

большие зеркала. Ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

радио «Шансон». Песни, которые есть только...

ты в моем словаре появилась. Незнакомое слово «жена». Все в жене моей.

А друзья все твердили: не надо, погуляй, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада, ну а сердце стучит, торопись. И на зов

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простата-денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простата-денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата-денон.
2: Простата-денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простата-денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата-денон. Получите бесплатную упаковку простата-денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: вкусом. «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть

спросила простодушно: что, брат, скучно? Я какая-никакая, все ж душа живая.

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

скользим мы все быстрее на пути своем земном. Мы, обняв родные плечи,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: курсы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
7: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица.

написала Зойка мне письмо. А в письме два слова: не скучай. Мы расстались с ней еще весной, а теперь февраль, пора встречать. И пускай не хочет.

любил я Зойку одевать. Ей, что ни надень, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся барыге под лицу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джаг» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут от комаров.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мой папа меня, пока не нашел ту тропинку, кричу тебе день ото дня, под песен печальных пластин.

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами, но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

от звонка и до звонка. И считал, что 10 лет мелочи, и остался на поселке на пока, на разъезде двух путей стрелочник.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из мороженого эскимо с шариками и напитка лайм мята за 129 рублей 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
1: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Систему мониторинга чрезвычайных ситуаций на транспорте создадут в России. Ее разработает Минтранс. Согласно пояснительной записке, новая система будет работать на федеральном, межрегиональном и объектовом уровнях. Предполагается, что проект позволит сократить время ликвидации ЧС и снизить их последствия. Между тем, российские власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Согласно правительственному плану, нейросети могут задействовать для профилактики ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах. Более 60% торговых центров в России устарели и нуждаются в обновлении. Их доля в ближайшие пару лет может вырасти до 67%, рассказал в интервью РИА Недвижимость управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын. По его словам, в московском регионе требуется обновить около 150-250 объектов. Реновацию ТЦ важно проводить регулярно, поскольку сейчас поведение покупателей меняется намного быстрее, чем раньше. Всего в стране около 8 тысяч объектов, которые изначально позиционировались как торговые центры. В России разработали около 580 учебных программ в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С нового учебного года пилотная программа расширится до 17 вузов и продлится до 30 года. Это медицинские, педагогические, инженерные университеты. По новым программам будут учиться более 70 тысяч студентов. Порция эскимо в этом году обходится россиянам в среднем в 136 рублей, выяснили для РИА Новости аналитики, изучив чеки с января по май. Фруктовый лед в среднем стоит 51 рубль, мороженое в вафельном стаканчике 64, а мороженое-сэндвич 111 рублей. Большая порция лакомства в ведерке или в ванночке в среднем покупали за 571 рубль. Сегодня отмечается Всемирный день мороженого. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2.
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Только ты теперь держись.
1: Это, конечно, очень приятно, когда тебе дарят душу, но когда тебе с утра дарят пирог абрикосовый и
2: курагой. И огроменный букет пионовидных роз и куча других подарков, ну это просто...
1: Такое
2: еще
1: утро мне
2: одно
1: нравится.
2: Подтверждение того, что среда — это настоящий праздник. Экватор недели. Это вам не хухры-мухры. Огромное спасибо хочется сказать Адиле, которая проснулась ни свет ни заря, чтобы приехать
1: из Истры
2: в Москву и привезти нам подарки.
1: Да, это невероятно.
2: От нее и от людей из чатика, про которые мы вчера неоднозначно высказывались. Дорогие друзья, это безумно приятно, просто до мурашек. Большое вам спасибо за то, что вы нас слушаете и передаете нам подарки. Это просто, не знаю, меня так, по-моему, друзья не радуют.
1: Да ладно, друзья.
2: Такими сюрпризами и близкие.
1: Отец твоего ребенка тебе такие подарки никогда не дарил, а уж что там.
2: Тебе, мать твоих детей, тоже там как будто бы не дарила такие подарки.
1: Ладно, дорогие друзья, это утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова, мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения и легкого пробуждения в компании с нами. На календаре 10 июня. И давай, Марина, по праздникам.
2: А сегодня международный день электрика. Всех людей, кто работает в этой сфере, мы поздравляем всех электриков. А также сегодня день киностудии «Союз мультфильм», день рождения. А международный день садового гномика.
1: Сейчас оговорочка была очень любопытная.
2: Еще сегодня...
1: Про садомного гномика мы еще не слышали. Так, дальше что?
2: Что-то какие-то упоминания были. Всемирный день ремесленничества. Ну и, наверное...
1: Про мороженое же говорила
2: Никита
1: Женя.
2: Никита Гусятник. Ну, Женя уже сказал, что
1: Женя
2: я буду
1: сказала,
2: повторяться.
1: Да. Не, мне, ну, вот все равно.
2: Никита Гусятник сегодня.
1: Никита Гусятник. Так, ну что ж, дорогие друзья, впереди у нас новости, которые вы проспали.
2: И еще будет игра «Черный ящик». Ну,
1: ну
2: и конечно,
1: в финале часа, да.
2: Он самый, наш фирменный музыкальный гороскоп на радио «Шансон».
1: Делайте громче и давайте уже начнем.
3: Здравствуйте. Я говорю вам, здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Будет утро добрым, будет добрым день.
6: Утреннее шоу в формате 2D.
7: С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости. Такие новости. На радио Шансон.
1: Ну, главная новость. Пирог с курагой – это настрой, ребят. Других важных
2: Марина хотела сесть на диету, но, видимо, не в этот раз.
1: Я съем и второй кусок.
2: Не на этой неделе.
1: А ты будешь?
2: Второй?
1: Да.
2: Когда это я от второй отказывался? А, ты сейчас про кусок? А, кусок, да, тоже буду. Работа за коллегу в отпуске оплачивается дополнительно, следует из статьи 151 Трудового кодекса. Однако оплата не равна окладу отпускника. О размере компенсации нужно договариваться с работодателем. В общем, если вы за генерального директора пару недель поработаете, это не значит, что вы получите зарплату генерального директора. Вы получите свою.
1: Хорошие ты делаешь выводы. А названы три слова, которые нельзя упоминать в разговоре с мошенниками. Если уж вы берете трубку и начинаете вступать в полемику и в диалоги с этими людьми...
2: Марин, ты любишь свою работу?
1: Конечно.
2: Надо говорить «да».
1: Не надо говорить «да». Нельзя произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен», потому что их могут записать.
2: Марин,
1: мошенники...
2: ты согласна, что у тебя самая лучшая работа в мире?
1: Конечно. Злоумышленники могут склеить их в целую фразу. Например, да, я подтверждаю перевод. И специалист посоветовал говорить по безопасности. Я сейчас перезвоню сам и класть трубку, и вообще с ним не разговаривать.
2: Я до сих пор не понимаю одного.
1: Чего?
2: Как банки этого допускают? Как банки допускают, что человек по телефону у них может взять какой-то кредит на сколько-то миллионов?
1: Ну подожди,
2: всего лишь с помощью фразы «да, я подтверждаю перевод». Ну что это за бред?
1: У тебя такого никогда не было? Ты что, в последнее время не брал кредит? Реально, это же классно, что не надо идти в банк. Ну,
2: я по телефону я ни с кем там не разговаривал.
1: Я просто через приложение это делал.
2: Через приложение это другое дело.
1: Но все равно звонят, спрашивают твои паспортные данные. То ты что-то, когда ты берешь кредит, что нет?
2: Когда через приложение ничего не звонят.
1: Ну, в общем, имейте в виду, что
2: уже в банке давно.
1: Незнакомым людям, и даже если разговаривает робот, вот это «да, подтверждаю, согласен», на всякий случай избегайте этих слов, как в игре. Не называйте такие слова.
2: В какой игре? Черный ящик?
1: Ну, типа.
2: Она скоро начнется.
1: Мы уже к ней готовы.
2: Пирог положим?
1: Ты сейчас обалдеешь, что мы туда положим.
0: Москва бизнес.

0: бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва. Реклама. В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из салфеток «Блестящее решение» и геля «Санфор Универсал 10 в одном» 343 рубля 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте нашкодом.рф.
4: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, дорогие друзья, это «Черный ящик», а значит, пришло время ящику появиться в нашей студии.
2: Заносим ящик, аккуратно сейчас я его прям несу, еле дыша.
1: То есть там что-то одушевленное?
2: Что-то живое.
1: Так, это съедобное или несъедобное?
2: Я не знаю, мне кажется, тот, кто это ест, прям подлец.
1: Серьезно? Это нельзя?
2: Если охотники делают это с ними, то, ну, в смысле, убивают таких красивых созданий, то, то это грустно. В общем, оказывается, в мире птиц проводятся конкурсы.
1: Так, а мы что, у нас сегодня прям такая жирная подсказка, что
2: нет,
1: это птица?
2: Нет, сразу с этого не будем. Ну как, это птица,
1: нет, просто люди пишут там, до этого писали олень какой-то там.
2: Не-не, давайте сразу к миру пернатых. По размеру чуть меньше утки. На самом деле, очень смешное, простое название, которое в народе используется, потому что... Ну вот если я сейчас скажу, что это за семейство, то сразу все вспомнят, как в детстве они читали Брэма, если читали. Три тома Брэма у тебя было дома? Про жизнь животных, жизнь птиц и жизнь еще кого-то.
1: Может быть, что-то такое, кстати, и было, я уже сейчас
2: не помню. Лапы не имеют перепонок, хотя это странно, потому что птица — это водоплавающая.
1: А, птица — водоплавающая, ребят. Поэтому ни дрофа, ни рябчик.
2: Но на конце у них на лапах располагаются плоские когти, похожие на ногти. Они очень забавно охотятся за рыбой. И самое интересное, я просто вчера же, у меня был ночной сплав, и я этих птиц впервые в жизни увидела. Они, мне кажется, ну это прям вот львы из мира птиц.
1: Да,
2: в плане красоты, в плане вот... Если бы был царь птиц, наверное, была бы эта птица. Самое интересное, как они обучают своих детей.
1: Нырок, аляпка, выхухоль, гагар, пеликан.
2: А
1: что
2: выхухоль
1: там?
2: Разве это...
1: Откуда я знаю? Люди пишут.
2: В весеннем оперении на голове вырастают два темных пучка перьев, похожих на ушки. И еще рыжий воротничок вокруг шеи. Зимой у этих птиц украшений никаких нет. Размах крыльев до 90 сантиметров. Вес, ну, максимально самые жирные вот эти птички могут весить 1,5 килограмма.
1: Ну, такие есть... приличные, да?
2: Приличные? Ну, не знаю.
1: Нет,
2: мне кажется,
1: или все равно худенькие, стройненькие.
2: Маленькая курица. Ну,
1: канарейка, лебедь. Цапля.
2: Так, еще
1: камышница.
2: Обитают в прудах и озерах Евразии, в Африке. Если вы были южнее Сахары, вы могли их там наблюдать.
1: Но в России
2: в
1: тоже,
2: Австралии,
1: да? Повсеместно,
2: да,
1: у нас. Вот,
2: Люберецкий карьер, пожалуйста.
1: Прям повсеместно. Ну, и Люберецкий карьер. О, там есть.
2: В Красноярске тоже они бывают. Бывают в Приморье. Любят пресные водоемы. В общем, озера, пруды и реки с медленным течением. И чувствуют себя наиболее комфортно в местах, там, где обильная водная растительность, чтобы можно было охотиться за рыбками.
1: Ну ладно, есть правильные ответы. И удивительно,
2: так, подожди, пока
1: что...
2: ты не назвал, раз ответы уже есть, есть конкурс «Птица года», и вот эта вот птица в этом году получила эту статуэтку заветную.
1: Да. «Птица года» достается птице, которая называется...
2: Чомга.
1: Чомга.
2: А смешное название, она из семейства поганковых. Отряд поганкообразных.
1: А вот, кстати, поганку нам присылали, варианты были, что это поганка.
2: Чомга, да, решили, что правильный.
1: Чомга. И первый, кто правильно ответил, а правильных ответов было несколько, около 5, наверное, 6.
2: Посмотрите, в интернете очень забавно, как эти птицы
1: обучают. Тебе не важно, кто был первым, тебе важно, чтобы все посмотрели. Чомга, зайдите, посмотрите. Вот, была первой Анечка Руднева, вот какая, молодец.
2: Интересно,
1: Анечка.
2: Интересно, Анечка орнитолог?
1: Анечка, как вы догадались, что речь идет именно об этой птичке?
2: Напишите нам и заодно свой номер телефона пришлите.
1: Да, присылайте плюс 7. Ой, что плюс 7? Знаете, куда присылать. Ладно, впереди у нас новости и впереди у нас фирменный наш музыкальный гороскоп.
3: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль.

0: Реклама.
1: Когда впереди дальняя дорога, а в планах рыбалка или отдых на природе, попутчика нужно выбирать надежного, чтобы и в грязь, и вброд, и на крутой подъем без лишних вопросов. Включайте программу «Дави на газ». Дмитрий Малыгин познакомит вас с кроссовером повышенной проходимости «Житур Т1». Проверит в деле его умный полный привод и разберется, чем этот автомобиль способен удивить даже бывалых водителей. Слушайте в эфире «Радио Шансон» с 5 по 11 июня 2026 года. 18+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка.
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Такие новости.
18: Такие новости.
17: На «Радио «Шансон».
19: Собака, что?
20: У меня для тебя, знаешь, какая есть новость?
19: После слова «собака» у тебя появилась новость для меня, давай.
20: Нет, вообще не связано никак с собакой, а с тем, что уже в Петербурге народ активно покупает билеты на «Эх, разгуляй» БКЗ «Октябрьский», который состоится там 19 ноября 2026 года.
19: В Питере уже точно купил билет.
20: Александр Газарес.
19: Так, раз.
20: Мария Массажист.
19: Два.
20: Так, еще Ольга из Москвы приедет, уже докладывают мне.
19: Три,
20: Лена из Кирова собирается.
19: Четыре.
20: И Дима с правого берега Волги.
19: Ну, нормально.
20: И
19: уже
20: дальше
19: нормально.
20: Нам, да, значит, вещают наш вестник из чатика. Это еще не весь список. Так
19: а,
20: что,
19: это еще не весь список?
20: Друзья, мы вас предупреждали, что в прошлом году в Москве, например, билеты закончились за месяц. Все было продано, мы даже не смогли достать билеты для своих знакомых.
19: Но в Санкт-Петербурге то же самое было, полное
20: поэтому имейте в виду, если уже в дело вступил Александр Газарес, то билетов не будет уже, я так понимаю, на следующей неделе. Заходите на сайт radioshanson.ru, все подробности там и про московский концерт, и про концерт, который будет в Петербурге. «Эх, разгуляй» — это грандиозное событие, которое пропустить нельзя. Возрастное ограничение 12+, но теперь давай про свою собаку.
19: Так, собака.
20: Или ты про меня так?
19: Нет, в одиночестве дрейфовала на байдарке посреди моря.
20: Вот это что за история?
19: Надувную байдарку с черной овчаркой унесло от берега сильным ветром. Пса обнаружил экипаж туристического судна и принялся спасать. Но это было непросто. Собака выскользнула из шлейки, упала в воду. Матрос бросился ее ловить.
20: Боже,
19: чуть не вывалился за борт. Капитану пришлось буквально держать его за ногу. Но в итоге все-таки испуганного пса вытащили на палубу и благополучно вернули хозяевам.
20: Вот. Ой, ну хорошо, что хэппи-энд. собака больше не будет одна и куда-то заплывать далеко. Госдума приняла закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека до 20 штук.
19: Да зачем? Ну зачем 20? И 10 зачем?
20: Ну а сколько у тебя банковских карточек?
19: Не знаю, штук 5, наверное, ну максимум.
20: Вот, ну да, 3 уже достаточно.
19: Ну 3 ты уже напрягаешься. А 5 вот у меня там просто одна там казахского банка. Я просто казах по двоюродному дедушке. Что рассказывай, что там дальше рассказывай.
20: Ну
19: давай.
20: Все, а еще планируют, что, в общем, контролировать эту ситуацию. А также интересная новость о том, что в Москве будут продлевать Филевскую и Сокольническую линии метро. Об этом сообщил мэр Сергей Семенович Собянин. Филевскую продлят до Кунцевской и до Сколково примерно на 12 километров. Угу. Ну вот, то есть мы об этом говорили, что скоро в Калугу метро уедет. Ну, наш.
19: Сначала в Калугу, потом в Тулу и, наконец, в Рязань.
20: А Липецк все почему-то обходишь стороной.
19: Ну, подожди,
20: но
19: Липецк.
20: Сначала Сокольническую линию продлят в Ярославский район на 80 километров от... Ой, на 8.
19: Вот, в Ярославль тоже надо.
20: На 8 километров, простите, до бульвара Рокоссовского. Кстати, да, и Переславль-Залесский можно тоже метро
19: собрать. Да, конечно.
20: Сергей Семенович, постарайтесь, пожалуйста, успеть.
19: Ладно, все он сделает, не переживай за него. Так, в автошколах планируют вести еще один экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП.
20: Кстати, вот это действительно необходимый навык.
19: Все будут немножечко медицинские братья и сестры.
20: Ну, вот этот курс, как это называется, курс первой помощи, оказание первой помощи, это действительно очень важный элемент, поэтому здорово, что это будет. А еще сегодня, на днях Верховный суд впервые признал незаконным отчисление студентки за диплом, который был написан нейросетью. А проверка показала, что 42%, 70% и 11% того, что там было, это контент, который был сделан искусственным интеллектом. Uh-huh. А суд указал, что такие результаты противоречивы и не могут служить основанием для отчисления. Uh-huh. И в итоге вуз обязали восстановить девушку на четвертом курсе, еще и выплатить ей 60 тысяч рублей компенсации.
19: Моральный вред?
20: Ну, типа
19: или
20: того.
19: Судебные издержки? Uh-huh. В Москве 12-13 июня в честь Дня России парковка будет бесплатной. Только что позвонил Сергей Семенович.
20: Ой, да хорошо.
19: Да. Он говорит, раз уж вы там мое метро пропиарили немножко, то я вам сделаю парковку бесплатно.
20: Это не метро, Сергей Семенович, это московский метрополитен имени Владимира Ильича Ленина.
19: Это нам так кажется. Ленину уже не надо ничего, Марина, не надо.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: От кураги, правда, губы сладкие немножечко стали. Так, среда на календаре, 10 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны. Оптимизм будет вашим главным помощником. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень поможет в работе. Совет дня песни «АУ» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, а вам сегодня нужно будет контролировать свои эмоции, потому что на пустом месте могут из-за ваших эмоций возникнуть конфликты. Ваша песня в этот день по клавишам Алены Петровской.
1: Близнецы, избегайте случайных знакомств, и сегодня лучше сосредоточиться на делах рабочих. Ваша песня – это Лена Виктора Дорина.
2: Раки, в личной жизни у вас может появиться хороший шанс что-то изменить. И сегодня идеальный день для того, чтобы принимать важные решения. А настроение ловите сегодня в песне «Застольная» Таисии Повалий.
1: Львы, с вами могут обойтись сегодня достаточно резко. Стоит минимизировать контакты с коллегами, а ваша песня — «Девочки». Но он занят. Тамара Кутиц.
2: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Жизнь требует обновлений, а настроение ловите в песне «Рубаха-парень» Евгения Григорьева.
1: Весы, смело беритесь за самые трудные дела. Верьте в свои силы, и все у вас получится. Ваша песня — «Владимирский централ» Михаила Круга.
2: Кто слушает эту песню, всегда все получается.
1: Да.
2: Скорпионы, хороший день для публичных выступлений. Все пройдет успешно, вы будете на высоте. Начальство вами довольно. А ваша песня — «Гуси» Алексея Петрухина.
1: Стрельцы, вас ждут приключения, неожиданные знакомства. Ваша песня — «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
2: Козероги, дела, которые вы начнете на этой неделе, будут удаваться и порадуют вас своими быстрыми результатами. Настроение сегодня ловите в песне «Голь перекатная» Вики Ветер.
1: Водолеи, сегодня судьба бросит вам вызов. Верьте в себя, и все получится. Ваша песня — «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
2: Рыбы, на работе накопились вопросы, которые решить под силу только вам. Не слушайте ничьи советы, а слушайте свою интуицию. А ваша песня в этот день — «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной среды. Ну и напоминаем, что уже стартовали продажи билетов на «Эх, разгуляй». Обязательно заходите на наш сайт radioshanson.ru. Выбирайте самые лучшие места. Эта информация для лиц старше 12 лет.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет». С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио Шансон.

ракетка, меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создавал.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Еще более 5000 российских спортсменов смогут выступить на крупнейших международных соревнованиях. Они будут представлены в нейтральном статусе. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что в прошлом году более 1500 наших спортсменов получили право выступать индивидуально в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Ранее Чернышенко заявил, что россиянам разрешили выступать с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта. Это в том числе дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика, бокс, тэквондо, фехтование. ГОСТ на корпоративное питание планируют разработать в России. Над документом работают Роскачество и Российский союз промышленников и предпринимателей. Цель стандарта – системно изменить подход к питанию сотрудников на предприятиях любого масштаба. Столовые или доставка обедов должны стать инструментом профилактики заболеваний и борьбы с хронической усталостью, пишет «Парламентская газета». Согласно международной практике, внедрение здорового корпоративного питания приводит к росту производительности труда на 20-25%. Больше половины россиян путешествуют на автомобиле 2-3 раза в год, не считая поездок на дачу, по делам или в командировку. При этом каждый пятый отправляется в путешествие на машине раз в месяц, рассказали РИА Новости аналитики. 65% опрошенных заранее планируют маршруты и остановки в интересных локациях. В свою очередь 18% отправляются в приключения без четкого плана и составляют маршрут по пути. Чаще всего автопутешественники тратят на дорогу в среднем 5-8 часов, то есть уезжают от дома примерно на 400-700 километров. Курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек. А далее в нашем эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница». Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра и поздравляем с праздником. Сегодня какой праздник, Марина? Очень важный, Марин.
1: Всемирный день ремесленничества.
0: Конечно.
1: Этот праздник появился в 2002 году стараниями Всемирного совета по ремеслам. И цель этого праздника – привлечь внимание к старинным ремеслам и помочь сохранить их. Вязание, плетение, вышивка, гончарное искусство, резьба по дереву, по кости, художественная ковка. Существует множество видов ремесел, и мы хотим узнать.
0: Марин.
1: Можно я
0: сначала узнаю?
1: Хорошо.
0: Вот что ты из вышеперечисленного умеешь? Умеешь ли ты вязать, плести,
1: вышивать?
0: Вышивать
1: крестиком могу.
0: Серьезно?
1: Мастер-класс по гончарному искусству посещала.
0: Это
1: тарелка
0: вообще ничего не значит.
1: И кружка мной сделана. На гончарном кругу прям кружечка.
0: Хорошо.
1: Так, резьба по дереву. Ну, я раньше занималась линогравюрой. Наверное, по дереву я тоже могла бы вырезать, если бы дать мне вот эти специальные ножички. Mm-hmm. Но в целом я, конечно, криворукая, если серьезно.
0: Это видно, да. Ой, в смысле, это в смысле зря ты так на себя наговариваешь?
1: Просто дело в том, что я переученная левша. Я всю жизнь была, с детства рисовала левой и писала левой рукой, а потом
0: я
1: меня
0: смотрю,
1: отдали.
0: Думаю, что за почерк ужасный.
1: Художественную школу, и меня все дети задевали своей правой рукой, мою левую, у мольберта. И пришлось, жизнь заставила меня переучиться. И с тех пор у меня есть некоторые трудности с координацией.
0: Ну, потому что у тебя теперь полушарии не знают, а какой из них ведущая, а какой ведомая.
1: Ну, типа того. Да. В общем, дело не в этом. Давайте поговорим, что вы умеете делать своими руками,
0: вот.
1: Какое ремесло вы...
0: Точно.
1: Уже освоили, а какое, может быть, мечтаете освоить в ближайшее время? И, или на пенсии, когда
0: очень
1: будет
0: красиво.
1: Свободное время.
0: Очень классная тема, молодец. Ну что ж, дорогие друзья, действительно, пишите, что умеете делать своими руками во Всемирный день ремесленничества. Давайте поговорим о ремеслах. Какое вам нравится и что бы хотели научиться?
4: Играть.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
3: С нами просыпаются города России.
4: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ремесло – это то, что я всегда хотел бы научиться делать.
2: Какое хотел бы ты освоить ремесло?
1: Слушай, мне все нравится. Мне нравится
2: вязать лапти?
1: Ну, нет. Вязать – нет. Вот все, что шить, вязать – нет. А вот все, что строгать, вырезать, вот, да, там, резьба по дереву или изготовление мебели. Вот я бы очень хотел научиться изготавливать мебель. Мне очень нравятся вот эти вот столы, помнишь, мы с тобой видели?
2: Из слэбов. Эпоксидной смолой?
1: Да, да, да, вот это все. Вот такое бы я очень хотел научиться делать и
2: а
1: с удовольствием
2: что тебе
1: бы делал.
2: Ведь в интернете огромное количество различных
1: курсов. Я тебе
2: курсов.
1: Скажу, да, мне
2: но
1: мешает. Вот чтобы делать эту мебель.
2: Конечно.
1: Да, нужна мастерская. Вот,
2: потому
1: все.
2: Дома,
1: хотя бы гараж, понимаешь? То есть, который можно было бы переоборудовать.
2: У кого нет пустующего гаража, который...
1: Я с досками подъеду после обеда, ребят.
2: Знаешь, у меня есть подруга, она занимается реставрацией мебели, она нигде не училась. Она просто покупает на сайтах объявлений.
1: Ну, либо находит на помойках.
2: Либо находит на помойках,
1: столы на трех ножках.
2: И все это она делает на балконе.
1: Тащит в дом.
2: Балкон у нее, конечно, просто убитый в хлам.
1: Ну, наверное, и большой, да?
2: Ну, довольно-таки большой, но все это она туда затаскивает и занимается реставрацией. Причем, знаешь, за последние пару лет видно, как ее мастерство возросло, потому что все, конечно, приходит с опытом. Uh-huh. Потому что даже вот...
1: А после того, как она отреставрирует, она опять это все на продажу? То есть она купила
2: нет,
1: хлам, отреставрировала, сделала
2: красивый... У нее
1: красивый...
2: очень необычный дом,
1: не
2: она
1: прода...
2: все
1: не
2: это
1: продает.
2: Любит. То есть красивые резные табуретки,
1: столы. Слушай, ну невозможно, невозможно все время что-то делать и находить этому место в квартире. То есть нужно будет либо раздавать, либо продавать, либо отдавать на благотворительность.
2: Ну, ты понимаешь, я к ней периодически... Может, я у тебя вот это заберу, у тебя уже так много всего.
1: Вот.
2: То есть она сделала, например, из старого наличника зеркало.
1: Когда ты поймешь, что и твоя я уже квартира превращается в склад, тут подключаюсь я.
2: Ну, у тебя же гаража нет, куда ты все это заберешь?
1: Мне пока стол мне хороший нужен какой-нибудь красивый.
2: Ну, ты хочешь из эпоксидной смолы?
1: Это прям...
2: Это говорят, что дома такие столы держать вредно и опасно. Уже да. Ученые доказали, что это так себе.
1: Дышать смолой не
2: надо. Это только если как раз на веранду, на балкон или в ресторан, где люди не находятся постоянно. А если ты там живешь, спишь и все такое, то в квартиру не...
1: Кстати, кто занимается изготовлением столов из эпоксидной смолы, напишите, это правда или нет? Или Марину неправильно проинформировали, когда отказали ей в подарки виде этого стола? Типа, да нет, тебе не надо. Ну, уже
2: вредно. Это вредно. Тебе такое не надо.
1: Нет, зачем тебе такой стол? Мы его за 120 тысяч продадим, а тебе такое не надо. Вот тебе табуретка.
2: Ну, ты знаешь, самое интересное, я хотела такой маленький журнальный. Я знаю, что на заказ, допустим, есть у тебя машинки коллекционные из детства. Или то, что раньше
1: туда
2: в киндер-сюрпризах, бегемотики.
1: Да, закатать.
2: Ну, то есть, да, закатать. И получается безумно красиво. Я хотела
1: клево, да.
2: Сама своему знакомому сделать такой подарок. И мне сказали, что, ну, если вы это делаете на веранду или на балкон, это будет стоять, тогда мы вам это на заказ сделаем. Mm-hmm. А если вы хотите это ставить в квартиру...
1: С этого есть, еще
2: и там,
1: не
2: где
1: дай
2: люди,
1: бог,
2: да? Ну, вот именно проводят много времени, то и они будут это вдыхать, и это так себе не полезно, в общем.
1: Все, в общем, надо все равно уточнить, а так вообще идея классная. Идея классная, делать такие вот полупрозрачные столы. Плюс 7, 900, ну что?
2: Ну, расскажите нам, что вы умеете делать своими руками. Может, мы какой-нибудь у вас закажем что-нибудь?
1: Ну, что-нибудь бесплатное у вас закажем, да.
2: Почему? Можно и платное.
1: Да.
2: Вдруг кто-то зарабатывает на своем ремесленничестве.
1: Ну да, а у нас есть 400
2: сыры
1: рублей.
2: Сыры делать своими руками, кстати, это тоже ремесло.
1: Кстати,
2: присылайте
1: да.
2: Свои вкусные и не очень истории.
1: Да, да, давайте. Олег, присылайте.
2: Почему Олег?
1: Ну, кто у нас там главный тут по сыру?
2: А, ты вот про этого
1: сирота
2: Олега?
1: Какой-то там, да.
3: Реклама. Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Музыки много. Шансон один. На радио «Шансон».
1: Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале картошка.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, вы пишете, каким ремеслом хотели бы овладеть, потому что сегодня отмечается праздник, это Всемирный день ремесленничества. И вот что, кстати, по поводу столов с эпоксидной смолой пишет тебе Ирина Геннадьевна. Она пишет, а ничего, что сейчас вся мебель из ДСП, а это, между прочим, опилки, пропитанные чем? Правильно, эпоксидной смолой.
2: Ну, ничего.
1: Есть что возразить?
2: Есть что возразить.
1: Товарищ,
2: но
1: возражай.
2: Просто когда делают именно вот эти столы, туда же прям вливают огромное количество
1: смолы.
2: Этой, то есть это, ну...
1: Как... То есть вот именно количество смолы вредно, а не то, что ее присутствие там, да, или что-то еще.
2: Угу.
1: Хорошо, ладно, будем разбираться дальше. Что у нас там? Эдуард пишет. Значит, может стричь он газоны и волосы. Вот, это в плане того, что умеет делать своими руками. Кстати, газоны, по-моему, все умеют стричь, особенно те, у кого есть газонокосилки. То же самое с волосами. Если есть ножницы, умеет каждый стричь. Не у каждого, не каждому понравится, как его постригли, но стричь умеет
2: про
1: каждый.
2: Про газоны?
1: Про волосы.
2: Просто Эдуард же писал, что на месте.
1: Ты выходила куда-то, что ли?
2: Я в интернете нашла, в чем потенциальная опасность мебели, где используется эпоксидная смола. И если она стоит на солнце, она становится токсичной. Если регулярно это все на солнце, то может ускорить процесс окисления и выделения токсинов, потому что все это не шутки.
1: Так, с деревом люблю работать, делал нарды. Не буду спрашивать, Эдуард, где вы научились делать нарды. Есть одно место.
2: А ты думаешь, только в этих местах обучают?
1: В этих местах лучшие нарды делают, да.
2: Ну, тебе виднее, что твое прошлое нам известно.
1: Сейчас сына собираю. Какое прошлое тебе мое известно?
2: Ты же известный любитель нард.
1: Это единственная настольная игра, в которой я не умею играть.
2: Не надо сейчас на попятную. Не надо сдавать назад.
1: Сейчас сыну собираю веломобиль из чего придется. Из старья всяческого. Вот. Но в целом, да, Эдуард, мне кажется, такой рукодельный парень.
2: Лилия нам присылает очень милые детские носочки, такой комбинезончик
1: да.
2: Мятный свитер взрослый. Доброе утро, любимое радио. Я обожаю вязание, на продажу не вяжу, только для себя и для своих близких. Свободное время посвящаю полностью любимому занятию. Это очень успокаивает и расслабляет. А я безумно хотела бы научиться делать макраме. Или как, ну, это
1: макраме,
2: вот эти узлы
1: да.
2: вязать.
1: Да,
2: потому
1: вязать
2: что
1: узлы.
2: Я видела невероятно вот красивые прям такие ширмы, шторы. И все это так вообще здорово выглядит в интерьере. И, например, моя мама, которой 66 лет, она говорит, слушай, да это элементарно. Это все это делали, ты что, не умеешь? Я говорю, нет, откуда я должна это уметь? Она говорит, все вообще-то это умеют, даже я. Я говорю, а что ты не делаешь ничего, ты не вяжешь макраме? Она такая, а зачем?
1: Вот.
2: И есть люди, которые...
1: Есть люди умные в вашей квартире.
2: И есть люди, которые... Ну, при этом я помню, раньше мама вязала невероятные все и кофты, и... Она говорит, а сейчас это не нужно, все это и так продается, зачем тратить время?
1: Да, причем ты, когда покупаешь вот эту всю пряжу, а она сейчас тоже, мне кажется, стоит приличных денег, то готовая вещь из... китайских подвалов каких-нибудь вязальных, там получается дешевле.
2: Но все равно это же не сравнить с ручной работой.
1: Нет, конечно, это времяпрепровождение, то есть это хобби такое вот чисто для людей.
2: Была в Костроме, ты говоришь, хобби, да, и видела там очень красивый вязаный свитер с сюжетами из русских народных сказок и прикольными такими крылатыми выражениями, пословицами русскими. Так этот свитер, Артем, стоил 37 тысяч рублей, а ты говоришь, все, невыгодно.
1: Спасибо, да.
2: Выгодно?
1: Спасибо. Хороший свитер, но брать не буду. Спасибо.
3: На правах рекламы.
4: Автомобильные новости. Всем привет! С вами Давиногаз и я Дмитрий Малыгин. Сегодня я продолжаю знакомить вас с прекрасным автомобилем Jetour T1. Подытоживая рассказ о внешнем виде, я скажу так. Лично для меня это оптимальное соотношение в меру брутального, максимально эффектного дизайна и габаритов, идеально подходящих под любые задачи, будь то плотный городской трафик или бескрайние просторы, до которых Т1 довезет вас и всю вашу семью без каких-либо проблем. Теперь без промедления предлагаю отправиться в салон, ведь там нам предстоит проводить большую часть времени. Первое слово, которое приходит в голову, монументально. Салон очень просторный, что позволило производителю использовать массивные элементы интерьера. Обилие больших ручек, кармашков для различных вещей совсем не крадет пространство для пассажиров. Без каких-либо проблем внутри размещаются 4 человека ростом по 2 метра. Проверено лично. Более компактных людей сзади можно усадить втроем. Уже в базовом исполнении пассажирам второго ряда доступно все необходимое в дальней дороге. Подогрев кресел, подлокотник с подстаканниками, порта для зарядки, специальные кармашки для гаджетов, дефлекторы обдува, спинки кресел с изменяющимся углом наклона и прекрасный вид через большую панорамную крышу. Но главный в автомобиле кто? Правильно, водитель. И я, как водитель, направляю несметное количество лучиков добра G-Tour за физические кнопки, при помощи которых можно управлять климатической установкой, аварийкой и некоторыми другими функциями. Конечно, и большой монитор диагональю 15,6 дюйма

0: вот насколько быстро и приятно G-Tour Т1 едет, я расскажу вам завтра в это же время. Не переключайтесь, будет интересно.
1: Запретов и следов, об асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвут

только б свечи не сжечь, карбюратор или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины, среди них как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом.

скажет ей речь на клаксоне, или что у них есть еще там? Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры.

каждому с плеч, или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда

0: их есть еще там. С нами просыпаются города России.
1: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Откровенно, сокровенно.
11: Откровенно о сокровенном.
12: Ремесло – это очень круто. Очень так. Круто, особенно то, что вы присылаете.
13: То, что вы нам присылаете,
12: да?
13: Это просто восторг, когда ты понимаешь, что это обычные люди могут делать сами, своими руками, но это просто невероятно. Нам пишет Джорик: слушаю вас постоянно, давно не писал, времени не хватает, отправляю вам фотографии моих поделок в реставрации. Сундук, стулья, и еще Артему обещал показать лавочку, которую сделал для наших бабушек у подъезда. Mm-hmm. Плохо, что нет фотографий кованых роз, тюльпанов, виноградной лозы и листьев, но есть фотографии на начальной стадии виноградную гроздь делаю. Хочу освоить еще литейное дело из металла и полимерных материалов. Желаний очень много, но времени не хватает. Так, шикарная какая-то тумба
12: с
13: виноградными штучками.
12: Лавочка, вот я вижу лавочку.
13: А что вы ее не покрасили? Лавочка-то хорошая, надо покрасить.
12: Ну да. А что еще тут? Сундук?
13: Сундука? А вот это сундук?
12: Ну вот, сундук у забора стоит.
13: Слушайте, ну сундук классный. Ты знаете, я
12: на заборе банки трехлитровые.
13: Забор красивый. И да, вообще, мне нравится. Кстати, моя поделка недавнего времени. А значит, я, когда ездила в свою деревню на букву «Д», когда цвели еще, как-то не цвели, а одуванчики, знаешь?
12: Да, видел одуванчики, Марина.
13: Короче, берешь обычную банку какую-то, типа трехлитровую, тут рвешь эти одуванчики, но не сдуваешь, чтобы вот одуван в разные стороны не разлетался.
12: А, подожди, он уже должен быть в виде пуха,
13: да. Уже. Но он должен еще быть такой более стабилизированный, еще не разлетаться. Ага. Кладешь это в банку, брызгаешь лаком для ногтей. И так собираешь много этих одуванчиков.
12: Потом поджигаешь или бросаешь костер?
13: Да ну нет, Артем, это выглядит как законсервированное лето. И очень красиво выглядит. Для волос.
12: Для
13: чтобы
12: волос.
13: Ты брызгаешь,
12: ты
13: и чтобы это все не рассыпалось. Ну, как лак для ногтей. Брызгает лаком для волос. Uh-huh. Или получается так красиво. То есть, если вам хочется в интерьер какую-то интересную деталь добавить, я могу прислать фотографии, как у меня получилось. Это был мой первый блин, как говорится.
12: А что ты мне не показала?
13: Ну, я в следующем году планирую попасть вот на цветение одуванов и сделать несколько банок, потому что выглядит... Я просто это увидела однажды в ресторане и думаю...
12: Ну, выглядит, как будто новогодние игрушки засунули в трехлитровую банку. Правильно?
13: Ну, почему игрушки-то? Как будто у тебя одуванчики в банке так и выглядят. Это очень красиво. Они прям выглядят как настоящие одуванчики, свежие, не рассыпавшиеся. оставшиеся, не разлетевшись.
12: Ну, то есть, как бы, вот эти.
13: Таким образом мы боремся и с сорняками, и красиво делаем дома. Ну, вот да. На что хватает моих поделок.
12: Ну, неплохо, Марин, молодец, это уже начало. С чего-то нужно, конечно, начинать. Слушаю вас постоянно. Я профессионально могу лежать на диване. А, ну, ясно. Вот, и могу из керамогранита, пишет Антон, сделать любое изделие. Раковины, полки, столешницы, подоконники.
13: Ого!
12: Стаканчики под зубные щетки.
13: То есть это ваша работа?
12: Получается, да. А так, мое мнение, каждый человек может руками делать все, что угодно. От вас требуется только желание и время. Ну, спасибо, Антон, что из керамогранита. Керамогранит – это вот этот искусственный камень, да, по-моему, правильно? Нет? Столешница.
13: Ну, или наверное, это другой, да, что? Но он тяжелый, мне кажется, он не совсем искусственный, но керамический, наверное. Смесь
12: вот
13: гранита.
12: Это ты вот прислала?
13: Да. Ну, симпатично же?
12: Ну, нет.
13: Почему нет?
12: Не знаю, что-то мне как-то не очень твои одуванчики в банке.
13: Да ну тебя. Я не хочу с ним больше
12: просто
13: работать.
12: Какой-то можно мусор мне, засунули можно? В банку и залили лаком для волос.
13: Можно мне заменить ведущего?
12: Можно.
13: Я не могу терпеть ваши оскорбления. Я сейчас Надежде Устиновой скину, она точно оценит. Ей нравятся такие вещи.
12: Откуда ты знаешь, что нравится
13: она
12: нашему?
13: Она написала, что я люблю такие вещи. Пришлите, пожалуйста.
12: Так, Ирина пишет, что я люблю ее вышивать и прислала нам 4 лошадей и 2 снегирей. Вот. Картины.
13: Так, мне понравилось сообщение от девушки, которая подписывается «Далекая страна». Доброе утро. Я вспомнила свое детское увлечение макраме. Это сейчас оказалось очень востребованным. А муж занимается столяркой. А действительно, если посмотреть в интернете, сколько стоят абажуры из макраме, то ты понимаешь, что зря ты в детстве не увлекался макраме.
12: Ну, видишь, твоя мама утверждает, что все умеют делать макраме. Так, ладно, дорогие друзья, в следующем часе продолжим тему.

0: Реклама. С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand». Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Крыму изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования. Составы по большей части будут ходить в светлое время суток с 5 утра до 23 часов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 6 пар поездов, которые следуют в Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная. Для дальнейшего перемещения по полуострову предусмотрена поездка на автобусах. Решение о новой схеме движения вступило в силу минувшей ночью. На пригородное сообщение эти изменения не влияют. В Крыму за последнюю неделю на фоне беспилотной опасности несколько раз останавливалось движение поездов. Стоимость черешни в российских магазинах за последние две недели снизилась на 24%. Цена традиционно уменьшается с началом сбора урожая на юге страны, но в этом году из-за прохладной весны процесс был сдвинут ближе к июню, рассказал РИА Новости председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, сейчас эту ягоду продают в среднем за 610 рублей за килограмм. В зависимости от формата магазина на полке представлено от 1 до 4 позиций черешни – российской, а также из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет. Это связано с трендом на здоровый образ жизни. Покупатели все чаще включают эти продукты в повседневный рацион, как натуральный источник витаминов. Вода в реках столичного региона уже прогрелась до 22 градусов. Такие показатели зафиксированы у поверхностного слоя. Жара в ближайшие дни поспособствует дальнейшему прогреванию воды, заявила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ночам на этой неделе будет плюс 15-20 градусов, днем до 27-32. В Москве введен оранжевый уровень.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Это мы. Естественно, отмечаем Всемирный день ремесленничества. И по этому поводу хотели бы с вами поговорить о ремесле, которым лично вы владеете. Ну, если ничем не владеете, например, как мы с Мариной, то чему бы хотели научиться?
1: Ну да, Артем сказал, что мечтает стать краснодеревщиком.
0: Вообще любая, не обязательно краснодеревщиком, а просто изготовление мебели. Ну, я прям вот и запах люблю дерева, и люблю, когда вот эти все лаки как пахнут, все, когда там красишь. Там,
1: наверное, и запах бензина нравится.
0: Запах бензина?
1: Да.
0: То есть ты мне предлагаешь пойти на бензоколонку
1: поработать?
0: На заправке, хорошо. Спасибо, спасибо.
1: На самом деле, я, например,
0: восхищаюсь... Вам какой, 92-й, 95-й? У меня получится.
1: Да какой есть уже, давайте.
0: Соляру, да.
1: Потому что происходит на заправках в некоторых местах. Знаешь что, Артем, меня восхищают люди, которые умеют возделывать сад так, что хочется им позавидовать. Ну, то есть, действительно, вот эти роскошные помидоры в теплицах, роскошные розы, которые колосят.

0: Ну, это не ремесло.
1: Ну, как это?
0: Это овощеводство и растениеводство.
1: Но все равно, ты понимаешь, у некоторых это все так красиво. Какие-то клумбы, газоны, все это так ухожено. Ты на это смотришь, ты думаешь, ну что у вас тут, садовник какой-то специально обученный
0: работает?
1: Или
0: вы уже как просто
1: на пенсии?
0: Научились? Ну, просто на пенсию уходишь
1: вот
0: и
1: я в этом
0: смотри.
1: Году думаю, ладно, посажу всякие там шпинат, руккола. Как это называется, щавель или щавель, как вы любите.
0: Что-то да такое.
1: Ну, в общем, вот это вот все, дикоросы и ботву и так далее. Ну, я знаешь, как это сделала? У меня никаких грядок нет. Я просто в одном месте вскопала себе участок земли, тут это тыркнула, тут это насыпала. Я вот сейчас представляю, приеду завтра туда, там, наверное, очень все выглядит некрасиво. А у некоторых это все прям размечено по лодочках. Или даже вот некоторые мужчины умеют делать вот эти высокие грядки, что тебе не нужно нагибаться. Это прям вот такой, как клумба такая, знаешь, вазон. И там все растет, и клубника вот так свисает. С другой стороны, у тебя огурцы, помидоры.
0: А на что подвешиваются? На столбики какие-то столбы?
1: Не на столбики, это вкопанная такая деревянная штука, в ней земля. То есть высокая грядка, ты ходишь между вот этими грядками, ни сорняков, нет ничего.
0: По пояс или как?
1: Ну, типа по колено, я тебе могу показать, как это выглядит. Но это выглядит просто роскошно. Это
0: да
1: просто
0: что?
1: Какие-то сады Семирамиды, 9, 10, 11 чудо света. Mm-hmm. Ну, продолжаем читать ваши истории.
0: Всех с праздником, все мы ремесленники, пишет нам Арт. И он строит, что он строит, Арт?
1: Нет, что-то Арт шутит, что все мы делаем детей. Это
0: вот
1: ремесло.
0: Что? Понятно, нет.
1: Это твой любимый вид сообщения, который ты запрещаешь мне копировать.
0: Я тебе запрещаю это копировать, а ты продолжаешь это настойчиво делать зачем-то. Так, любимый ведущий, своими руками умею работать с деревом. Не резьба, а типа табуретки, еще что-то не очень сложное. Также умею вязать и шить. Шитьем даже зарабатывала. Шила бальные платья и одежду детям и взрослым. Написала нам Наталья.
1: Вот это круто. А пишет нам Надежда из Томской области, что они с мужем делают поделки из бересты. Неплохая прибавка к пенсии. И невероятно красивые присылают какие-то штучки. Это, наверное... салфетки на стол или какие-то тарелочки. Ну, выглядит очень красиво.
0: Хорошо. Следующая порция сообщений уже совсем скоро. Не переключайтесь.
2: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, продолжаем делиться своими талантами. Что из...
2: Алло, мы ищем таланты. Какое ремесло, ремесло вы освоили или мечтаете освоить? Да. Юля нам пишет. Доброе утро, любимые ведущие, лучшее радио «Шансон». Какие же вы всегда хорошие темы обсуждаете? Присоединяюсь к беседе. Я увлекаюсь вязанием крючком. Очень люблю вязать сумки. А еще делаю украшения из камней. Бусы, кулоны, браслеты. Все для души и для настроения всех рукодельниц с нашим праздником.
1: Так, доброе утро. Я в детстве увлекался выжиганием, а сейчас у меня хобби. Держу гусей, уток, куриц. Ну, это, конечно, не ремесло разведения, да, куриц. Но вот то, что вы из стиралки сделали дробилку для резки овощей, а из старого холодильника сделали электрокоптилку, это уже такое, да.
2: Ну, это вы Самоделкин, получается.
1: Ну, Самоделкин тоже, наверное, был ремесленником, нет?
2: Ну, само собой. Но Евгений нам присылает фотографии то ли дома, то ли бани. Вот мое ремесло. Нормально.
1: Ну, что, своими руками
2: делаю пытаться... все с нуля. Заходишь, голая земля. Потом либо дом, либо баня. Ну, конечно, не один, ведь это нереально. Но вчетвером легко и довольно-таки красиво.
1: Так, Валерию нравится работать с металлом и деревом. Года 3 назад изготовил для друзей парящий стол. Лет 20 назад увидел в журнале фото авто на гусеницах и решил попробовать изготовить. Что получилось, тоже присылаю фото. Сейчас строю мастерскую, чтобы было где исполнять различные задумки. Вот Палыч молодец, да. Елена... И автомобиль на гусеницах, это круто, конечно.
2: Елена из Москвы что творит? Присылает фотографию, как она с утра приготовила сама синабоны. Это булочки с корицей.
1: Невероятно калорийные, говорят, да? Прямо
2: все, как
1: там
2: мы любим.
1: 1500 калорий в одной булке. То есть вот съел один синабон, это типа на день весь колораж твой.
2: До Нового года, я думаю, хватит.
1: Хорошо, ладно, продолжайте писать, друзья. Скоро почитаем ваши сообщения.
0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
4: Как вы считаете, каким должен быть депутат? Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
5: По моему мнению, депутат должен быть, ну, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
6: Ответственным, исполнительным.
7: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетниках.
3: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственности за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как... насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властные решения. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирование больницы, открытие завода, даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+. Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Чему бы вам хотелось научиться? Вот так мы сегодня ставим вопрос. Что бы вы хотели научиться делать своими руками? Каким ремеслом овладеть? Плюс 7-909-955-1030. Если вы уже что-то умеете делать, то, пожалуйста, пишите, показывайте, демонстрируйте. Так, здравствуйте, занимаюсь изделиями из дерева в сад для декора. Малышам машинки-домики. Ну, ты это видишь?
2: Очень красиво.
1: Это кто нам написал? Просто уют из дерева.
2: Ну, то есть, я так понимаю, у человека это не просто ремесло, а это действительно работа. И такие красивые и паровозики, и детская кухня. Но я так понимаю, это для
1: это
2: детских садиков или,
1: да.
2: или просто в сад, ну, садовый,
1: да,
2: декор.
1: Ну, это какая-то компания, по-моему, да, этим занимается целая.
2: Как вас зовут? Расскажите про себя.
1: Уют.
2: Или это
1: дерева.
2: Просто рекламное нам сообщение попало, мы не разобрали. Так, смотри, Ирина пишет. Доброе утро, любимый 2D. Марина, пишет нам Ирина, хочется посоветовать просто купить грядки на маркетплейсе,
1: да.
2: И все будет окей. В одну зелень, другую огурцы, для клубники есть в 3 ряда. Но это, наверное, когда будешь уже на пенсии, времени будет побольше для огорода.
1: Это значит, в следующем году, Марина,
2: тебе уже можно. На пенсии, пишет Ирина, и очень свой участок ухаживаю, небольшой, как могу, и нравится. Ирина, присылайте фотографию своего участка.
1: Да, давайте посмотрим, как у вас выглядят все ваши прекрасные
2: грядки с маркетплейсов.
1: Грядочки, да. Так.
2: А Палыча ты читал?
1: Палыча.
2: Здравствуйте, дорогие Марина и Артем.
1: Да, парящий стол, да, читал.
2: Парящий. Но он как парящий? Он там какие-то просто железные, как это, цепи его держат? Как это работает?
1: Так, Дмитрий нам пишет. Доброе утро, дорогие ведущие. Не хочу быть многословным и не хочу себя нахваливать. Ремонт квартир под ключ, начиная от штукатурки и заканчивая покраской стен, потолков и установкой мебели. Себе домой сделал стол на 12 персон.
2: Нормально.
1: У вас что там, 12 человек живет в доме? Кровать двуспальную, галошницу, детское кресло для кормления. Сейчас делаю качели для внука из бруса. Жена говорит, что на таких качелях может качаться вся деревня. Очень люблю работать с деревом. И у меня, кстати, 4-й разряд столяра-плотника.
2: Вот это
1: так.
2: Круто, вот это уважаем. Надежда нам пишет, что она лодырь, научилась только шить, вязать, пробовала, петли так затягивала, что спицы в итоге не влезали. И потом очень люблю читать, ходить на концерты и в театр, поэтому некогда, даже и не хочется овладевать какими-то дополнительными ремеслами, хочется просто наслаждаться жизнью. Но видите, все люди разные, кого-то наоборот заряжает как раз, когда ты что-то делаешь своими руками. Люди так отдыхают, люди так наполняются какой-то энергией для жизни.
1: Так, Эдуард пишет, что сыры делает, да, старые ремесла, это хорошо. А можно ли сегодня считать ремеслами ремонт техники, машин, изготовления приспособлений по своим проектам в ногу со временем? Тогда я много чего делаю.
2: Слушайте, я вчера была на невероятной выставке, она посвящена иномаркам в 90-х. Там есть раздел, посвященный Владивостоку.
1: Это была на ВДНХ.
2: Да.
1: Там есть музей, гараж, по-моему, называется.
2: Не-не, это отдельная выставка, она вот идет, ей там еще 3 месяца будет идти, но и там рассказывали про ребят, которые вот гнали машины, кто-то из Владивостока, кто-то из Европы. Рассказывали про около Белой башни, оказывается, был рынок в Екатеринбурге. И что меня удивило, может быть, вы сейчас скажете, да что удивительного, что когда эти машины перегоняли, в них там были и магнитолы, а народ все это снимал, и это продавали как дополнительные опции, сигналки.
1: Да.
2: И я понимаю, насколько у нас в целом рукодельный народ, что мы прошли те времена, вот эти 90-е, да, потому что это сейчас мы такие, ой, как настроить телефоны? И люди платят деньги, чтобы им подключили там какие-то, ну, по 1000 рублей, да, когда покупаешь новый телефон, чтобы тебе перенесли фотки, там, что-то настроили. А раньше люди, ну, то есть, когда ты понимаешь, что эти люди могут делать все. Я уж не говорю про то, как люди сами радио собирали себе и все остальное.
1: Пишите, что вы умеете и чему бы вы хотели научиться. Плюс 7-909-955-1030.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября.

0: Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
1: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
1: «Эх, разгуляй!»
0: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
4: Говорим сегодня о ремеслах, и не только говорим, но еще и читаем стихотворение, да?
5: Да, Николай из Подборожья нам напомнил школьную программу, пишет, что он электрик, рад своей профессии. Давай, Артем, начинай.
4: У каждого дела запах особый, в булочной пахнет тестом издобой. Мимо столярной идешь в мастерской, стружкой пахнет и свежей доской.
5: Пахнет малярский пидаром и краской, пахнет стекольщик оконной замазкой, куртка шофера пахнет бензином, блуза рабочего маслом машинным.
4: Рыбой и морем пахнет рыбак, только безделье не пахнет никак, сколько ни душится лодырь богатый, очень неважно он пахнет, ребята.
5: Так что вот так вот, богатые ребята, сколько вы не душитесь, а ремесленники все-таки пахнут вкуснее, ароматней и атмосферней. Но на самом деле это так, когда человек чем-то занимается, он этим увлечен, у него и глаза по-другому угорят, и вообще есть какая-то жажда жизни у всех людей, у которых есть такое увлечение, да?
4: Алексей из солнечного Таллина нам пишет: «Здравствуйте, любимое радио, я примерно 10 лет назад вылез из-за руля, был дальнобойщиком и плавно переехала в печное дело. Теперь я уже 10 лет печной мастер. Наслаждаюсь своим трудом. Очень нужная профессия. Я передаю привет всем печникам матушки России и Беларуси».
5: А вас, кстати, единицы. Расскажите, сколько в среднем стоит сложить печь?
4: У Ленина спросишь. Ему клали. Печник один известный.
5: Ром, ну я тебе серьезно. Мы сейчас не про стихи, а просто понимать в среднем температуру по палате, сколько, если ты планируешь, чтобы тебе сделали настоящую печь, сколько готовить
4: человек
5: денег.
4: Человек из солнечного Таллина тебе пишет. Он тебе
5: ну
4: сейчас
5: что,
4: в латах цену назовет.
5: Хоть
4: или
5: в латах,
4: евро.
5: Хоть за платах, Артем. Ну просто примерно. Алена нам пишет: «Ведущие, здравствуйте. Мое ремесло — это вообще моя работа. Я шью, могу пошить все. Шью всем своим родственникам и подругам. Другом, а себе только не успеваю. Я умею вязать и крючком, и спицами. А еще хочу сказать, что этому меня научили в школе на уроке технологии.
4: Вот
5: да,
4: так.
5: Вот раньше все-таки школы были другие. Стихи какие учили, и какие были уроки труда. Вот ты делал табуретку?
4: Да, конечно.
5: Делал ли ты скалку?
4: Скалку не помню.
5: Выжигал какую-нибудь полочку или
4: я
5: что
4: помню,
5: вы делали?
4: Что мы какие-то рюмки делали деревянные.
5: Деревянные
4: рюмки. На фрезерном станке
5: делали. А потом ты сказал, это нарды. У меня получились рюмки, не получились. Я сделал нарды.
4: Я сделал шахматы. Извините, пожалуйста, учитель. Так, все, наверное, начиналось, когда мне было года 3. Пришли в гости к тете, пока взрослые сидели на кухне. Я пропал на полчаса, пишет нам Эдуард. Но это уже Эдуард из Финляндии. Да, пока взрослые сидели на кухне, вернулся на кухню, что-то жевал. Спросили, что жуешь. Сказал, что колбаску. Тетка за голову и бегом с матерью в комнату. А в углу мышеловка разобрана. И ради колбаски я вот эту мышеловку-то как раз и разобрал. А дальше больше. Ремонтировал всем знакомым мелкие электроприборы. В пионерлагерях выжигал на фанере. И лакировал, разукрашивал рисунки. Строил дом, посадил деревья, вырастил сыновей. И теперь наслаждаюсь тем, чем занимался до 60 лет. Выкашиваю газоны с надписями «Миру мир». Ну, из космоса надо, чтобы было видно ваши надписи. С наилучшими пожеланиями, Эдуард, Финляндия.
5: Очень интересно. И особенно история про то, как в 3 года мальчик разобрал мышеловку ради колбаски.
4: Мальчик разобрал мышеловку, да.
5: Так, а «Газореза» ты читал?
4: Нет.
5: Здравствуйте. С 8-9 лет я освоил радиоэлектронику. Начал паять. Потом освоил инкрустацию по дереву. Потом отец научил меня плотницкому искусству. Сейчас я умею многое. Вышивал картины крестиком, выжигание, рисовал картины по номерам. Еще я и электрик, и плотник, и сантехник, и слесарь-ремонтник. Сейчас ремонтирую на заводе все. От домкратов до сварочных аппаратов. Видеооператор, монтаж, видео. Даже на... Что такое ассамблер? Ассамблер, на котором программировал.
4: Не знаю,
5: Алексей
4: программировал
5: Александр
4: на ассемблере.
5: Мне интересно учиться и достигать. Слушайте, ну у некоторых людей так сложен мозг, что они правда умеют все. Вот им... Они... впервые увидят и что-нибудь с этим да и сделают. Это круто.
4: Так, кстати, Газарес, мы по-прежнему ждем видео, которое вы снимали на концерте в Питере. Так что давайте, присылайте нам. Так, отмонтированное выступление. Что еще у нас есть?
5: А где девушка, которая делает на пасхальные яйца чехлы?
4: Чехлы на яйца?
5: Да.
4: Это интересно.
5: Вот такие, знаешь, вязаные красивые чехольчики. Ну, жалко, что только раз в год используются, конечно.
4: Так, Анна пишет, я своими руками делаю новогодние венки, елку, винные пробки, шишки, всякая красота.
5: У меня винных пробок так много, я тоже мечтаю из них что-нибудь сделать. Я видела, делается монохромная картина. То есть надо пробки разобрать по цветам. Ну, в общем, на пенсии тоже, наверное, я только вот этим могу заняться.
4: Так, и Николай Шунков пишет, что любит работать с древесиной. Мне, как хозяину частного дома, это просто необходимо. Мастерю полочки, калитки, лавочки, грядки чисто для себя и паяю трубы ПВХ. Еще построил линию до палисадника, чтобы там провести поливной шланг и прочее. Ладно, дорогие друзья, наверное, будем заканчивать? Или...
5: Если сообщение еще что-нибудь интересное придет, интересное зачитаем, а так к чечеточке перейдем.
4: Да.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Итак, среда на календаре, 10 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, хороший день, чтобы взять паузу и дистанцироваться на время от всяких дел. Посвятите себя сегодня творчеству или спорту, а ваша песня «Семь небес» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, постарайтесь не поддаваться соблазнам, хотя, вероятно, их сегодня будет предостаточно на работе. Возможно, непредвиденные трудности, справиться с которыми будет не очень легко. Совет ловите в песне «Прорвусь» группы «Лесоповал».
1: Близнецы, сегодня захочется вам кардинально изменить что-то в своей жизни, место жительства или сделать даже какую-нибудь татуировку. Не отказывайтесь от идеи, ваша песня «Наколочка» Михаила Шуфутинского.
2: Раки, сегодня у вас высока вероятность быть обманутыми. Берегитесь сплетен и слухов и постарайтесь никому не открывать душу и не быть слишком откровенными. Ваша песня сегодня «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
1: Львы, вам нужно с осторожностью выбирать выражение. Одно неверное слово, и вы уже испортите отношения, которые строились годами. Ваша песня «Потому что» Виктора Чупретова.
2: Девы, удачи сегодня на вашей стороне. В семье и в душе будет царить гармония. Родные подарят массу положительных эмоций. Ваша песня «Кони мои кони» группы «Сентябрь».
1: Весы и близкие друзья могут сделать вам сегодня интересное предложение насчет совместного проведения досуга. Примите его. Совет дня песни «Улетаю» Михаила Бублика.
2: Скорпионы, день принесет массу положительных эмоций, интересные беседы в приятных компаниях. Это то, что вас ждет. А ваша песня «За полярный круг» Анатолия Полотно.
1: Стрельцы, день сулит покорение новых вершин, если вы сможете собрать в кулак свои силы и подключить все внутренние ресурсы. Все как в песне «Белая птица» Елены Ваенги.
2: Козероги, сегодня у вас есть небольшая вероятность неудачных вложений и финансовых потерь. Послушайте лучше песню «Роза» Александра Дюмина.
1: Водолеи, вопросы бытового плана и дела по хозяйству потребуют срочного решения. Совет дня песни «Тяжело седому пацану» Владислава Медяника.
2: Рыба, несмотря на хмурое настроение, не будьте сегодня резкими в общении. Ласки и добрые слова будут оценены по достоинству. Подсказку ищите в песне «Шансонье» Валерия Кураса.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды. Ну а в следующем часе в нашем эфире «Чечеточка». Не пропустите.
2: Ну и сообщение.

0: Реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте «Наш.ком.рф».
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Федеральная налоговая служба втрое нарастила проверки крупнейших компаний. В первом квартале налоговики завершили 42 выездные проверки. К сравнению с годом ранее было 13, сообщает РБК. Сумма до начислений выросла почти в 8 раз, до 9,5 миллиардов рублей. Крупнейшим налогоплательщикам относятся компании с доходом от 10 миллиардов. Организации с доходом от 35 миллиардов администрируют межрегиональные инспекции. Часть экспертов считает, что по одному кварталу рано говорить об устойчивом тренде на усиление налогового контроля. Выездные проверки обычно длятся около года, поэтому статистика может отражать завершение мероприятий, начатых раньше. Мировые авиакомпании готовятся к масштабному изменению зимнего расписания полетов и отмене десятков тысяч рейсов. Такова вероятность, если цены на авиатопливо останутся на высоком уровне из-за ситуации на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times. В течение ближайших недель руководство перевозчиков примет окончательные решения. Международные ассоциации воздушного транспорта уже существенно понизили прогнозы на текущий год, указав, что общемировая прибыль сократится вдвое. Эксперты не исключают, что авиакомпаниям потребуется помощь со стороны правительств. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка». Присылайте веселые и креативные рифмы в Макс и получайте подарки.
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: мнению шоу, Юсуповская больница боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: 10:06 в Москве. С вами по-прежнему утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Это мы.
1: Сегодня день ремесленничества. Поздравляем всех, кто обладает каким-то ремеслом. И вот на нас тут Николай обижается, присылает нам фотографии и пишет, что эти поделки, гусь, обнимусь и еще какая-то бабайка, это связала моя прекрасная жена-рукодельница.
0: А почему Тафилина, Николай?
1: Ирина Николаевна, город Курск.
0: А почему обижается Николай? Что, а, что ну, не
1: там
0: так?
1: Там он присылает нам фотографии
0: так.
1: Вот этих красивых поделок. Там очень прикольная какая-то, ну, мне кажется, это овечка в желтых сапожках. Такая у нее коленочки модная, такие
0: да.
1: модные, нога да. на ногу закинута.
0: Соблазнительная.
1: Да, соблазнительная овечка. И пишет Николай, ну, то есть сообщений много, мы не все успеваем читать, а он нам пишет, я вообще-то хотел жене приятное сделать. Надеялся, что вы озвучите про ее поделки, а вы, слушайте, вас больше не буду, все у вас куплено. Чего у нас не куплено?
0: Кто нас купит-то, Николай? Как можно купить то, что ничего не... Нет, мы стоим дорого.
1: Мы стараемся читать все ваши сообщения, их, правда, много. Продолжаем.
0: Так, доброе утро, ребята. Много чему жизнь научила. Зимняя рыбалка, пожалуйста, поставить дурилки, косынки, прорубить лунку на своей даче. Все делаю сама. Обшивка дома ПВХ и МДФ панелями.
1: Мужчины, записывайте номер телефона
0: Анны. Анна из Саратова, кстати, да. Видимо, действительно...
1: Ветки сухие, деревья бензопилой сама пилят. Лесенку для крыльца. Сама сделала, туалет утеплила, изнутри обшила тоже тонкими пластиковыми панелями. Из пластиковых бутылок сделала в бочке слив для дождевой воды. Вышивала крестиком. Сейчас увлеклась вязанием для маленьких кукол. Ну и плюс дела на даче. Анна,
0: дома
1: а
0: новую мебель сама собрала 3 шкафа.
1: Что делает ваш муж?
0: Если он есть, да.
1: Тогда ему невероятно повезло. А если нет, нам надо найти.
0: А если его нет, то надо искать.
1: Мы готовы в эфире объявить кастинг на вашего жениха, потому что, ну, такие... Лунку прорубить может женщина. Это же как...
0: Ну, это же как потом и коня на скаку потом выяснится.
1: Начинается-то все с лунки.
0: Да.
1: Ну, в общем, Анна, на самом деле, если без шуток, мы вами гордимся, это очень круто. Пишет нам Любовь.
0: Давай.
1: Из Питера.
0: Конечно.
1: Что без рук и ничего своими руками не делает. Любовь, хотя в детстве любила макраме, ходила на кружок и делала для бабушки всякие разные поделки из веревочек. Кстати, вологодское кружево внешне очень похоже на макраме, но по факту это совершенно другая техника, пишет Любовь. Еще в детстве ходила на разные кружки, кройки, шитья, вышивания. Но макраме занималась дольше всего. Любовь, может быть, стоит вернуться к этому увлечению, потому что раз руки-то помнят, как
0: раз,
1: говорится.
0: Раз вы знаете, чем макраме отличается от вологодского кружева, значит...
1: И от вологодского масла.
0: От вологодского.
1: Ну, например, я видела, как делают на коклюшках елецкое кружево. Это, во-первых, коклюшки издают такой звук, как будто бы музыка. И когда ты понимаешь, почему эти изделия вот именно ручной работы столько стоят впоследствии, mm-hmm. ты понимаешь, что ручной труд,
0: цена
1: конечно,
0: оправдана,
1: никогда
0: да?
1: роботы нас не заменят, если вы умеете что-то делать своими руками.
0: Mm-hmm. Продолжайте писать. Плюс 7-909-955-103-0.
2: На радио Шансон реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+. Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Тебе не кажется, что многие наши радиослушатели просто занимаются саморекламой сейчас?
2: Ну а что такое?
1: Рекламируют свои таланты. Не, на самом деле это здорово, здорово, очень круто. Галина пишет: доброе утро, любимый радио. У меня технический склад ума, но мое увлечение — шитье, вязание, плетение из бумажной лозы. С мужем мне повезло, он практически умеет делать все. Но в далекие 90-е я сделала удлинитель, который до сих пор работает. Муж на работу забрал для зарядки телефон. Вы сами сделали удлинитель?
2: Слушайте, ну это из вообще чего? Как? Ну, из проводов, вероятно.
1: А вот эти вот розетки? Ну, то есть розетки-то вы же не сами сделали, надеюсь?
2: Ну, слушай, ты нарды сам сделал. Почему ты не веришь в Галину, что она сама сделала розетки?
1: Я вообще-то делал рюмки деревянные.
2: А,
1: просто
2: ну, получились нарды.
1: Да.
2: Мне понравилось сообщение от Висталия, Ростовская область, село Лопанка. Никогда не думал, что я буду заниматься таким ремеслом, как плетение казачьих изделий. Кнут, арапник, нагайки. Мне нравится работа с кожей и присылает вот это вот все.
1: Кстати, да, это классно. Мне нравится браслет. Это всякие вот из кожи сделаны.
2: Плетеные такие, да?
1: Да, ну, и еще вот из веревки, она как-то специально называется. Такая веревка, из нее тоже браслеты делают красивые.
2: А мне понравилась шутка от Евгения: ты не любишь, а я такое люблю.
1: Давай.
2: Девочки, никогда не выходите замуж за золотые руки, он нового вам ничего не купит, только старое будут чинить.
1: Не, ну это хорошо.
2: Такие шутки.
1: Так, Лариса из Воронежа пишет, что сейчас ей 76, но все по дому может сделать своими руками, все, кроме электричества. Кстати, да, электричество — это тоже мое слабое место.
2: Да,
1: я все время боюсь,
2: подумать,
1: что меня...
2: сантехнику у тебя проблем нет.
1: Нет.
2: Сильная сторона.
1: Сантехника? Вообще норм.
2: То есть переберешь унитаз?
1: Пусть переберешь. Если он переберет, я уже там ничего не сделаю. Смотри, ты давай как бы это, по чуть-чуть в этот унитаз, там, не надо его с перебором.
2: Я про другое.
1: А, про другое?
2: Типа трубы заменить.
1: Нет, короче, смотри, если вот унитаз будет течь, и там внутри вот такое устройство.
2: Ну ты знаешь, куда позвонить?
1: Да.
2: Ну, я знала.
1: Нет, сам я эту ерунду не поменяю. Но если там какие-то шланги поменять, то, в принципе, можно там что-то
2: газовый помелочь. Бойлер. Можно ли к тебе обращаться, если ты вдруг что-то случилось с газовым бойлером?
1: Если я не знаю электричество, ты думаешь, мне можно доверить газ?
2: Ну, по идее, да.
1: Я тебе не...
2: Тебе можно доверить пульт. Микшер. И иногда миксер. Светлячок Никулина нам пишет из Тюмени. Здравствуйте, а я занимаюсь выжиганием по дереву, картины, портреты, обычно рок-исполнителей. Там Виктор Цой, группа Король и Шут и даже Сергей Есенин. Слушайте, очень красиво. Спасибо, что поделились фотографиями.
1: Светлана пишет, что в их городе есть любительское общество «Берегиня». И это общество ремесленников. И там все владеют каким-то ремеслом. И очень много различных фотографий прислала. В общем, это очень круто. Вы молодцы, Светлана. И ваш город Волгодонск тоже очень крутой.
2: Ирина присылает старинную дверь, которую она сама отреставрировала. Она была покрыта лаком. Ей 35 лет. Сейчас покрыта краской светло-коричневой. Телефон четко, конечно, цвет не передает. Я дочь краснодеревщика. Гены никуда не денешь, пишет
1: это
2: Ирина.
1: Точно. Ладно, друзья, наверное, уже будем переходить к чечеточке.
2: Давайте.
3: Реклама. Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: Я хочу.

0: Сергей Любавин только что прозвучал в нашем эфире, дорогие друзья. Да, Сергей Любавин.
1: Соберет поклонников уже 19 июня. 11-кратный лауреат премии «Шансон года» представит концертную программу «Любовь и точка» в столичном Академ-джаз-клубе.
0: Вы услышите хиты «Влади», «Цветок», «Признание», «Нежность», «Прощание со Сидорой». Ну и, конечно, будут новые композиции. Это встреча с песнями, которые наполнены чувством, светом и теплом. Есть возрастное ограничение. Ограничение 18+.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Жаль, что поэзия не является ремеслом. Или кто-то поспорит с этим и скажет,
2: слушай,
1: да нет,
2: вообще,
1: поэты тоже ремесленники.
2: Я тебе как культуролог могу заявить, что ремесло — это то, что к чему не нужен талант, каждый может этому научиться.
1: А-а-а.
2: Все-таки музыка, поэзия, вещи, которые мы называем искусством, это уже немножко другое.
1: А для меня всегда было, что ремесло — это то, что ты можешь сделать своими руками. Вот прям вот руками. Потому что, допустим, сочинять можно и без помощи рук. Спокойненько сочиняешь.
2: Ну, вот, знаешь, есть выражение «не боги горшки обжигают». Mm-hmm. Вот это как бы про ремесло выражение. Но при этом ведь есть, допустим, аранжировщики, музыканты, которые, там, кто играет на гитаре виртуозно или там на скрипке. Можно же, они же иногда говорят, что я ремесленник, я этим овладел в совершенстве. Но все равно, мне кажется, есть момент, когда ремесло может перейти в искусство и оставить след для вечности.
1: А искусство может перейти в ремесло?
2: Может, когда люди к этому относятся без души, не вкладывают туда свою душу, а делают это все, например, ради денег.
1: Красивая подводка под чечеточку получилась, согласись.
2: Неожиданно.
1: Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами будем сочинять. Сочинять мы будем с вами частушки. Это дело вы любите и, самое главное, умеете. Ну, а для того, чтобы получилась у вас частушка, мы дадим вам первую строчку. И первая строчка сегодня, вы не поверите, «Дед освоил ремесло».
2: Да, вот так вот. Решили мы завершить тему с ремеслами.
1: Зациклить. Я бы даже сказал, а не завершить, пока еще рано.
2: Ну, в общем,
1: завершать.
2: Первая строчка «Дед освоил ремесло», с вас еще три. Давайте весело, оригинально, необычно, чтобы это было все ритмично, чтобы Егорыч и Семеновна могли ваши частушки,
1: чтобы им было
2: задорно
1: не стыдно пропеть ваши частушки, чтобы они лишний раз не краснели.
2: Поют они не всегда хорошо.
1: Ладно,
2: что...
1: «Дед освоил ремесло». Первая строчка есть, ждем еще три. Нужны частушки.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: и теточка на радио Шансон.
1: Итак, дорогие друзья, это «Чечеточка» на радио «Шансон», которая посвящена сегодняшнему празднику. А праздник сегодня – Всемирный день ремесленника. Итак, дед освоил ремесло. Это первая строчка, которую вам необходимо продолжить. Еще три строчки, чтобы получилась полноценная частушка. За лучшую частушку полагается приз от утреннего шоу. Что, Марина?
2: И всеобщая известность и слава.
1: Да, это точно. Потом концерты.
2: Егорыч, Семеновна, заходите. Я вижу их на горизонте, Артем.
1: Они здесь. Они уже здесь. Здравствуйте, Егорыч. Здравствуйте, Семеновна. Не слышу вас.
2: Дед освоил ремесло, с глины начал он ваять, бабку он слепил, однажды будет чем детей пугать.
1: Еще все, Пигмалион, Пигмалион какой-то.
2: Это от Наташи, да, да. Но там по-другому, Пигмалионом не пугали, там
1: хорошо.
2: Про любовь было.
3: А дед освоил ремесло и сделал Буратино, бабка тоже не спала, замесил клопка.
2: Опа, хорошо. Это вот от Олечки, какая семья креативная.
1: Да, бабка и папа Карло, да.
2: Дед освоил ремесло, очень непростое. Бабке сделал самокат, ездят по полю. Это оп, Дмитрия оп, из Тамбова. Оп. Ну, по полю на самокате-то не
1: нормально, удобно. Нормально.
2: На гусеничный самокат должен быть.
3: А дед освоил ремесло, во дворе полено взял. И на садах мальчонку он за сутки изваял.
2: Опа, опа, у нас
1: снова
2: только,
1: про папу Карло.
2: Только столярка,
1: уже
2: что ли?
1: Два папы Карло уже, да.
2: Дед освоил мастерство, изобрел одно весло, захотел уплыть от бабки, охраняет теперь грядки. Александр, дед освоил ремесло, а не мастерство.
1: Да какая разница? Ты же могла спеть ремесло, что-то не стало просто.
3: А дед освоил ремесло, его крот понесло, раньше был он просто слесарь, а теперь в лесу он лекарь.
1: Дениска, не вижу логики.
2: Дениска, как куда-то потерялась еще и рифма. Давай от Галины спою или уже поздно?
1: Давай спой.
2: Дед освоил ремесло, вяжет сети хорошо, навязал сетей теперь, ловит рыбу без потерь. Опа, опа, дед у нас рыбак. Это от Галины.
1: Хорошо, хорошо.
2: Что тебе не понравилось?
1: А, пока мне...
2: Хотя бы не про Буратино, знаешь?
1: Не, ну я пока не вижу просто победителя, а так все хорошо. Мне хочется, чтобы прям вот была частушка, которая не вызывала бы сомнений в
2: победе. Ну вы
1: победе.
2: Видите, что творится. Победителя,
1: ну,
2: да, ему подавай.
1: Ну а как хотелось.
2: Дед освоил ремесло, первая строчка. Нам нужен победитель.
1: Да, давайте еще минут 5 посочиняем и подведем итоги уже в самое ближайшее время.
4: Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкус Вилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный

0: Рекламный проект России 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
3: Достаточно одной таблетки.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Да, столько
2: рифм. Тебе про Буратино не нравилось? Хочешь про...
1: Про весло. Все нет, остальные частушки про весло. Хочешь? Дед Мазай Зайц.
2: Да, Денис
1: Кривошилов. А там будет весло в слове?
2: Нет, весла не будет.
1: Да.
2: А, нет, будет. Ну, а как зайцев спасать Деду Мазаю? Давай музыку включи.
1: Только весло, конечно, давайте. Давайте. Итак, 500 частушек про весло. Поехали.
2: Дед освоил ремесло, кинул в анон весло. Теперь деду не до танцев, собирает в лодку зайцев.
1: Ванный зайц хорошо собирает. Так, вот частушка без слова весло. Смотри. Дед освоил ремесло, столяром стать повезло. Шкаф, скамью и табурет сделал быстро. Вот так где-то. Это от Галины.
2: А сейчас будет от Натали.
1: Давай.
2: Дед освоил ремесло, лепит он свистульки, налепил штук 50 и дарит их бабулькам. Оп. Всем оп. Бабулькам по оп. Свистулькам.
1: Оп. Хорошо, что не всем бабулькам по веслу. Так, следующее. А дед освоил ремесло, починил в деревне все. И теперь стоит толпа у ворот у Кузьмича.
2: Опа!
1: Это
2: опа!
1: Екатерина нам
2: прислала. Кузьмича. Так, а тут какой-то метод Артемия. Давайте.
1: Давай.
2: Дед освоил ремесло по методу Артемия. И эпоксидкой стал и льет бабкам в наслаждение. Это от Антона.
1: А это неплохо. Это неплохо.
2: Метод Артемия.
1: Да, вот такое вот от Адили. А дед освоил ремесло, набаял себе весло, сделал бабки саквояж и плывут уже в вояж.
2: Но тут это они, наверное, на бархатный шансон собираются.
1: Без весла не получилось, да, сочинить.
2: Так, а вот еще. Наталья.
1: Давай.
2: Дед освоил ремесло, делает он бабки все, только бабки все не так, подавай ей особняк. А мы сегодня все сказки вспомнили.
1: Все, а что ты хотел?
2: Дед
1: сама...
2: и рыбка золотая.
1: И Буратино.
2: Дед и зайцы, дед и Буратино.
1: А дед освоил ремесло, ну и бабку подсадил, целый день снежки катали и Снегурочку свояли. Вот и сказка Снегурочка. От Алены.
2: Ну все, полная коллекция у нас, шкатулку можно закрывать.
1: Ладно, все, давай закрывать шкатулку.
2: Будет?
1: Победитель?
2: Ну
1: не знаю.
2: Ты вот ржал над Антоном.
1: Но, да,
2: метод
1: Артемия. Да, эпоксидка неплохо была. Про эпоксидку было неплохо. Ну, прям уж не ржал, ну, скажем
2: так. Ну, как не ржал? Это тебе кажется, что не ржал.
1: А на самом деле
2: сейчас
1: ржал.
2: Звук убавлен, а мы тут нормально слышим. Антон.
1: Антон, в общем, да, победа ваша. Про эпоксидку было хорошо. Хотя бы не было слова весло, и уже нормально.
2: То есть уже до такой степени у нас сниженные требования
1: вообще,
2: к частушкам.
1: Да.
2: Типа просто одно и то же слово все не пишите и не рифуйте.
1: Так, ладно, дорогие друзья, все, пришло время, наверное, нам с вами попрощаться.
2: Да, заходите на сайт radioshanson.ru, если у вас
1: я
2: нет
1: думал, ты сейчас
2: весла.
1: Заходите к нам на огонек.
2: Нет, если нет весла, всегда можно отправиться на бархатный шансон. Тем более только в июне невероятная акция. Дети до 12 лет едут в путешествие абсолютно бесплатно, проживают. Только билеты вам нужно будет им купить. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+. Ну а мы вернемся завтра.
1: В 7 утра с вами были Марина Дымова
2: и Артем Демин. А
1: пока.
2: Сейчас оставляем вас с Михаилом Задориным, который тоже будет на бархатном шансоне. Всем пока.

0: Игорь Иванович.
1: Да, Людочка.
0: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
1: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
1: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Содержать карты Visa и MasterCard в России уже не имеет практического смысла. Их нужно поскорее выводить из оборота. Об этом в интервью российской газете рассказал гендиректор национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, карты изнашиваются физически, но главное, у чипов больше не обновляются сертификаты безопасности, хотя текущая защищенность транзакций обеспечивается. Дубынин подчеркнул, что продление работоспособности карт ушедших международных систем было критически важно на начальном этапе. Это позволило избежать шока для населения и гарантировало стабильность внутренних расчетов. Теперь у граждан есть карты МИР, ими активно пользуются. Доля национальных карт в общем объеме карточных операций в России по итогам первого квартала этого года превысила 75%. Российские власти расширили перечень получателей льготных кредитов. Финансирование сможет получить малый и средний бизнес примерно в 1500 населенных пунктов. Речь идет о специальной программе Минэкономразвития и корпорации малого и среднего предпринимательства для моногородов и особых экономических зон. Охват программы был расширен. Это позволяет развивать локальные предприятия, создавать новые рабочие места, решать проблему занятости. Суммарный объем поддержки уже составил порядка 700 миллионов рублей в виде льготных кредитов и гарантий. Всего в этом году планируется направить на поддержку малых предприятий около миллиарда. В московском зоопарке начали следить за животными с помощью искусственного интеллекта. Новая система анализирует поведение обитателей и сообщает гостям, где находятся животные и чем они занимаются в данный момент. Информация появляется на экранах у вольеров, а также на элементах навигации. Пока проект работает в пилотном формате и исследует поведение трех видов животных – панд, леопарда и пумы. Экраны также показывают расписание мероприятий и интересные факты о конкретном виде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Алексеевском районе Москвы плюс 29, в центре плюс 30. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ракетниц не захватили, из всех калибров вслепую били. Да нам бы к джипу только прорваться, а там неделю

0: науку.
1: Анатолий Платонов, Федя Карманов. История абсолютно выдуманная, все совпадения случайные, но каждый охотник и рыболов знает толк в хорошем отдыхе. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. Вы в компании Душевного радио. Уверены, что улыбнулись, и все сегодня сложится великолепно.
2: Часто вспоминая о былом,

Жизнь изучаем мы не по учебникам, а в основном по граблям, которые разложены аккуратненько, и мы с упорством завидным идем по ним. Знаем же, что лежит, ну как, мы же старались, раскладывали. Господа хорошие, давайте пытаться хотя бы учиться на опыте чужом, прислушиваться к советам дельным и спрашивать их. Все это, естественно, в компании «Радио Шансон».

0: Реклама. В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из напитка «Вкуснятина» и «Зефира Витек» 143 рубля 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Самые ожесточенные споры среди автолюбителей обычно происходят на почве обсуждения отечественного автопрома. Существует большое количество людей, считающих, что продукция, которую производили при Союзе, это и есть аутентичный отечественный автопром. На самом же деле, большинство знакомых нам с детства моделей – это так или иначе перелицованные автомобили других иностранных марок. Нет ничего удивительного, что сейчас все происходит так же, просто в других, более крупных масштабах. Совсем юная марка «Умо», состоящая в технологическом партнерстве с «Яндексом», представила вторую модель – гибридный кроссовер «Умо-8». А он, в свою очередь, является автомобилем ГАК S7. Судя по фотографиям, модели являются абсолютно идентичными, отличие лишь в шильдиках спереди и сзади. Суммарная мощность гибридной установки достигает 340 лошадиных сил. При этом для расчета транспортного налога учитывается средняя мощность электромоторов – 122 лошадиные силы, точно так же, как и у ГАК S7. Запас хода автомобиля составляет 867 километров, а время разгона до 100 км в час занимает 6,7 секунды. Комплектации и цены «Умо-8» будут объявлены позднее. При этом донорский ГАК S7 в настоящий момент предлагается дилерами минимум за 5 900 000 рублей. Это самая привычная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю.

0: петлю,
1: но я ее люблю.
0: Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

позвал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: умерить пыл ее не хватит сил.
1: Но я ее любил.
0: А локоны совьют тебе петлю.
1: Но я ее люблю.
2: Самое настоящее чувство, о котором Александр Васильевич Новиков, вопреки всему, будет жить в нашем сердце, даже несмотря на отсутствие встреч. И помнить мы будем кого-то всегда, потому что люди в нашей жизни появляются не просто так, а для чего-то. И песни, кстати, тоже. Например, «Губы Наташки» от Ирины Круг.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат.

0: препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Как же все-таки хочется сказать, что поэт все-таки является пророком. Но, правда, глядя вперед прозорливо. И сколько лет уже этой песне? Да и много, несколько десятков, а каждое слово актуально. Также, впрочем, мы скажем лет через 15-20 про гимн радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Волга» Александром Гавриловым. Одной из тем встречи стало строительство подстанции для особой экономической зоны. Энергетики уже приступили к реализации проекта. Глава региона подчеркнул, что ввод новых мощностей дает большие преимущества для Самарской области по развитию площадки и привлечению новых резидентов. Также на встрече обсуждалась антитеррористическая защита объектов, которые находятся в ведении ПАО «Россети Волга». Важный проект в данном направлении – это модернизация комплексной системы безопасности с построением Центра управления безопасностью филиала «Россети Волга» «Самарские распределительные сети». Самара официально начинает подготовку к своему 450-летию. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. А празднование знаковой даты состоится в 2036 году и получит всероссийский статус. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что это решение – признание огромного вклада города в историю, экономику и оборону страны. У региона есть 10 лет, чтобы провести масштабное обновление Самары. В ближайшее время будет создан Федеральный оргкомитет и утвержден детальный план развития городской инфраструктуры. Инфраструктура для летнего отдыха в России полностью готова к сезону. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, специалисты проверили уже 98% всех детских лагерей, санаториев и пляжей страны, и все они получили официальные санитарно-эпидемиологические разрешения, пишут РИА Новости. Безопасный прием гостей гарантирован как на курортах Черноморского побережья, так и в других регионах России. Под санитарным контролем ведомства находится абсолютно все. Специалисты тщательно следят за качеством воды в водоемах, а также контролируют обработку зеленых зон от клещей. К этому часу все. Хорошего дня. Любовь Климова, радио «Шансон».
1: Концертные и театральные залы, студии звукозаписи, лабораторно-исследовательские комплексы. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

смотрящему в кожаный портмоне. Перед разлукой справила охрана. Без Горкина, как нету Микояна, так без лопаты.

0: чайником. Он зону правильно держал, из паки зэковской не крал, в тугу печаль вникал.
1: Поскольку нам открытий дивных еще предстоит совершить. А, кстати, Сусуман — это Магаданская область, если вдруг еще не знали. А про открытие я говорю геологические и всяческие еще интересности. Чукотка очень-очень-очень много нам еще преподнесет. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона в студии радио «Шансон».

все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит.

значит, нужен был зачем-то ему. И, наверное, был нужен всем вам, хоть поэтом сам себя не считал, просто нежно относился к словам.

Поет и танцует, подчеркиваю, душа 14 ноября соберутся в лайв-арене в Москве, потому что мы разгуляемся по полной программе. Всенародная танцплощадка распахнет свои двери, а за билетами и подробностями уже заглядывайте на наш официальный сайт. Возрастное ограничение 12+. Холл, Ждамиров, группа Воровайки, Катя Чепик, Шаман, многие другие будут там на сцене. И вы, правда?

0: не забыть.
1: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет». С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: А все-таки музыкальные инструменты, ой, как хорошо помогают нам справиться с депрессией, переживанием и радость приумножим. Вот это правильно. Математика, а если еще и песни душевные наши, шансонные поем, то вообще великолепно.
1: В моей печке погасли дрова. Но я думаю, дело не в тяге, потому что...

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Любовь твою боготворю.

Вот эта фраза «Ой, как дорого стоит», когда вы действительно в компании людей, близких, давно знакомых, знающих вообще друг друга от и до. И душевно посетить, пообщаться, да под музычку под хорошую. Это ли не настоящая дружба? Это ли не настоящее счастье? Кстати, еще и потанцевать можно. Почему бы, собственно, и нет?

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Принятые меры позволили значительно улучшить ситуацию с электросамокатами в России. Так, в столице за год аварийность с участием этих устройств снизилась на 40%. В то же время проблемой становятся мопеды, которые часто ездят по тротуарам, рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, эффективными мерами по регулированию самокатчиков стали верификация пользователей и допуск только совершеннолетних граждан. С учетом того, что пропала анонимность при нарушении, неминуемо следует наказание. Более 60% торговых центров в России устарели и нуждаются в обновлении. Об этом рассказал в интервью РИА Недвижимость управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын. По его словам, в московском регионе требуется обновить около 150-250 объектов. Реновацию ТЦ важно проводить регулярно, поскольку сейчас поведение покупателей меняется намного быстрее, чем раньше. Всего в стране около 8000 объектов, которые изначально позиционировались как торговые центры. В России необходимо ввести обязательную бесплатную медиацию при разводе. С предложением выступила глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина. Она обратила внимание, что часто решение о разводе принимается сгоряча. Сейчас супругам дают 3 месяца на примирение, особенно если в семье есть дети. Однако в это время муж и жена просто ожидают развода и не получают какой-либо помощи, подчеркнула Останина. Она призвала ввести формат обязательного присутствия медиатора при разводе на государственном уровне. Санкт-Петербург попал в тройку лидеров направлений для летних путешествий по России. Северная столица уступила лидерство только Москве. По сравнению с прошлым годом, спрос на поездки в Санкт-Петербург упал на 13%. Эксперты считают, что туристы охладили городу на Неве из-за высокой стоимости проживания. В среднем одна ночь в отеле обходится путешественникам в 11 700 рублей. Замыкает тройку лидеров на лето черноморский курорт «Адлер». Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ивановым три звонка, и запах стирки и тушенки, и на нейтральной полосе висят чужие распашонки.

нас жила семья мента, и он на кухне, как на смене, дурацкий чистил свой наган.

0: На первый взгляд может показаться, что в 21 веке коммуналки уже ушли в прошлое. А нет, живут себе, здравствуют, и даже новые форматы этот способ проживания приобретает. А у нас в эфире радио «Шансон» песни. Новые песни, любимые песни, известные, выдержанные. В общем, на любой вкус и для любого ценителя музыки душевной. Я Денис Денисов, всем желаю здравствовать. И, знаете, мы похожи. Это песня Алексея Брянцева.
1: Ты зеркало мое, ты часть моей души,
2: ты часть моей души, ты часть моей.
1: И вижу я порой знакомые черты,
2: знакомые черты, знакомые черты.
1: Похожи на дрожи, ты любишь, я тоже. Глажу по коже тебя. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи.

0: будто два крыла, и даже цветом глаз,
1: и даже цветом глаз, и
0: даже цветом глаз. Похожи да дрожи, ты любишь, я тоже, и глажу по коже тебя. Но как же мы похожи.

Сергей Трофимов в своем репертуаре сатирическо, ну, остро-социально. Все аллюзии понятны нам без лишних разъяснений. А вот группа «Дюна» умеет удивлять. Виктор Рыбин песню с Натальей Синчуковой записали. Кстати, голос ее тоже услышите, узнаете. «Романтика руля» называется. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт гранитпамяти.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Время эпохи, перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский, Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это

Юля Чичерина, Григорий Лепс и Влад Маленко «Русские маяки». Песня действительно про нас. Да, и когда идет перечисление и фамилий, и вообще, в принципе, ситуаций, всем известных прям гордость берет. Это же здорово. Это же так приятно, что мы живем в нашей необъятной, в нашей огромной, в такой интересной стране. Да еще и в компании «Радио Шансон». Все сложилось.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Если долго смотреть на объект своего обожания, можно увидеть, как она выходит замуж. Господа хорошие, я сейчас это говорю, потому что вы никогда не почувствуете, что готовы. Потому что готовность — это не чувство, это решение. Соответственно, заходите уже на сайт radioshanson.ru, находите подробную информацию про наш фестиваль «Морской бархатный шансон». И давайте встретимся с вами с 24 по 30 октября. Время проведем на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» в компании любимых артистов. Там суперски, великолепно. Все, кто уже участвовал в этом фестивале, вспоминают и рассказывают об этом с таким упоением. Информация для лиц старше 12 лет, кстати, есть спецпредложение. Очень важное.

0: только любовь.
1: Реклама. Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Режим самозанятых призвали донастроить до исключения недобросовестной конкуренции. Также это позволит придать ему постоянный статус. Об этом ТАСС заявил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Речь о конкуренции самозанятых с индивидуальными предпринимателями, когда первые выигрывают за счет небольшой налоговой нагрузки. Также у депутатов есть вопросы о работе граждан со специальным налоговым режимом в лицензируемых видах деятельности. Напомню, налог на профессиональный доход действует до 31 декабря 2028 года. Размещение триколора на спортивных объектах станет обязательным. Такой закон приняла Госдума, пишет «Парламентская газета». Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Отмечается, что закон имеет глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортивных площадках – стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек.

правилам. В груди у нас вспыхивает пожар совершенно не от напитков, ну, один из которых упоминала Ирина Круг, а от слов, от действий, от того, как мы умеем удивлять и баловать. В новом музыкальном часе будет программа «По заявкам». Вот там и сможете проявить себя. Привет, поздравления будете передавать, ну, а мы ретранслировать. А прямо сейчас Евгений Григорьев нам напомнит, что жизнь удивительно прекрасна. Виктор Королев в скором времени заглянет на огонек. Алекс Лим и многие другие. Музыки много, шансон один. Я Денис Денисов. Всем желаю здравствуйте и прекрасного времяпрепровождения в нашей компании.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: Какая серьезная работоспособность напала на Виктора Королева. Не может остановиться. Констатирует, что сегодня среда, а как будто делится впечатлением, что понедельник. А в воскресенье планы у него грандиозные. Ничего не делать. Отдыхать. И даже музыкальную открытку специальную прикрепил. А как вы планируете выходные?

0: Реклама. С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь. Где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

мне твое плечо. Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки нет пути назад, реки не бегут

С другом и путь дорожка, веселее и короче она, и вообще. Все ладится, когда есть верный, настоящий друг. Александр Новиков тут ни грамма, даже ни талики не слукавил. Он есть у вас, всегда, рядом. Это радио Шансон. Поддержим в любом настроении.

0: Реклама. Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Страховые пенсии будут назначаться без обращения гражданина. Речь идет о пенсиях по старости, в том числе досрочных для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет «Известия». По его словам, такая возможность появится благодаря тому, что социальный фонд располагает всеми необходимыми сведениями для назначения выплат. Уточняется, что данное решение будет приниматься по месту жительства гражданина за 30 дней до достижения им пенсионного возраста. В течение 3 рабочих дней социальный фонд должен известить пенсионера об этом, а также о возможности отказа от назначения пенсии. Федеральная налоговая служба будет мониторить цены на продукты. В Госдуму внесен законопроект, который позволит ФНС передавать уполномоченным ведомствам данные о торговых сетях, поставщиках и их сделках. Речь идет не только о ценах реализации, но и о доходах, расходах и прибыли участников рынка, пишет «Российская газета». Это позволит создать систему контроля цен на всех этапах движения продовольствия и быстрее выявлять причины ценовых скачков. По словам экспертов, новый механизм должен автоматически привести к заметному удешевлению продуктов. Тем временем быть мясоедом в России оказалось дешевле, чем веганом. Аналитики сравнили стоимость недельного рациона и пришли к выводу, что питание с мясом, рыбой и молочными продуктами сегодня обходится выгоднее растительного меню. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Согласно его данным, стандартная продуктовая корзина для взрослого россиянина стоит около 2000 рублей в неделю. Аналогичный рацион без продуктов животного происхождения обойдется примерно на 300 рублей дороже. Эксперты объясняют разницу стоимостью продуктов, которыми обычно заменяют мясо и молоко при растительном питании, в их числе бобовые и соевые аналоги. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 31 градус, ясно. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: День чудесный, день прекрасный. Почему? Потому что вы в компании «Радио Шансон». Я Денис Денисов, всем желаю здравствовать. И программа «По заявкам» началась. Привет, ваше поздравление. Все буду транслировать. Не стесняйтесь, пишите. 909-955-103-0. Не забудьте указать, от кого сообщение. И тогда прочитаю его с превеликим удовольствием. Любимым коллегам передаю большой привет. Полечка, Ситар, Максим, Лера. Вы самые лучшие. Всем хорошего солнечного дня и плодотворного. Ворнова желает Дарья. Радио «Шансон». Привет в Курчатов моей любимой Наталье Поляковой, Диме и Ваньке. Это Михаил написал. Люблю вас. Обожаю. Хорошо, доставили. Привет мужу Павлу Гордиенко. И хочу ему сказать, когда женщина чувствует себя рядом с мужчиной желанной, любимой, нежной и хрупкой, значит, рядом с ней достойный мужчина. А он у меня именно такой. Я по-настоящему счастлива. Ну все, Елена, ну вы прям похвастались, и ваш Павел идеальный. Я вас поздравляю, вы счастливый человек. Супер, супер, супер, супер, супер. Михаил Круг откроет нашу программу и как раз вас порадует.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Только наверняка может возникнуть у вас вопрос, а как попасть в программу по заявкам? Написать сообщение. Все просто. 909-955-1030 – это наши координаты. Пишите, не забывайте указать от кого, и я, Денис Денисов, прочту его с превеликим удовольствием. Добрый день, Шансон, отдыхаем в Абхазии. Передаю привет всем слушателям, а также Людмиле Васильевне Быкасовой и Екатерине Юрьевне. Сергей, хорошего вам отдыха. Привет из Воронежа. Всем замечательного дня желает Светлана Леонидовна. И вам тоже, а то у всех будет хороший, а у вас очень хороший. Поздравляю сотрудников полиции, всех-всех-всех, в особенности городов Северодвинска и Архангельска, с профессиональным праздником. День образования пресс-служб и подразделения общественных связей в системе МВД России. Роман, ну тут, наверное, причастных нужно, пресс-службам МВД. Низкий поклон. Спасибо за ваш труд. За нелегкий, так скажем, труд. Формулировки-то должны быть всегда правильные.
5: А я пацану в

А тут у нас именинники стучатся в сообщение 909-955-103-0. Елена поздравляет подругу детства. Ей тоже Елену Степыка. У нее юбилей. Дорогая Леночка, всего тебе самого прекрасного и наилучшего. Будь светлой, такой же душевной и восхитительной. Елена Пикула, поздравление доставлено. Наш коллектив агротехсервиса станицы Александрийской поздравляет Ирину Ефимовну с днем рождения. Крепкого ей здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Поставьте для нее песню тематическую, день рожденческую. Ну, конечно, сделаем. Юлия Сергеевна Фокина, знаем, что у вас тоже сегодня праздник, день рождения. Вам привет и искренние поздравления из Волгограда. Сообщение в Тамбов отправлено. Счастья, любви, благополучия от тети Вали и дяди Вити.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
2: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
3: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
4: По моему мнению, депутат должен быть, ну, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
5: Ответственным, исполнительным,
6: в первую очередь ответственность, и думать о нас, о бюджетников.
1: Он зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственности за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирование больницы, открытие завода, даже сочувствие не конвертируется в класса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

и для вас. Это программа «По заявкам» в прямом эфире. Ваши сообщения модерируются, так что не переживайте, все правильно назовем, если вы, конечно, не забудете подписаться. 909-955-103-0 – это наши координаты в доступном мессенджере. Пишите или смс-очки отправляйте. Денис Денисов у микрофона. И сейчас буду поздравлять тех, кто энное количество лет назад принял решение и, как Виктор Королев в песне «На белой карете», два кольца нашли свои места. Это уже я придумываю сам. Итак, поздравляем с годовщинами свадьб. Всех-всех-всех, у кого не сегодня, и конкретно с 26-й годовщиной братика своего Сергея поздравляю. Большой ему привет и супруге Галине. Счастья вам, любви и удачи, Татьяна Баженко нам написала: «Люблю вас, мои родные». Шансон у Анастасии и Романа сегодня. Годовщина, 20 лет они вместе, как муж и жена. Поздравляем, мы просим песню включить хорошую. Ну, с других-то и нет. Сергей Любавин. Свадьбы буквально через несколько мгновений. Я расскажу вам очень важную информацию, которую наверняка вы не пропустите. Потому что 19 июня у 11-кратного лауреата премии «Шансон года», это я про Сергея сейчас говорю, в Академ Джаз-клубе в Москве состоится сольный концерт. Встреча с песнями, знакомыми, любимыми. Вот чувственно, душевно, светло и тепло будет там. 18+, возрастное ограничение.

0: тебя.
1: Денис Харламов, душевно, по-настоящему душевно. И ведь правда, Россия начинается с нас самих, так же, как и Родина. Ну да ладно, сейчас у нас приветы, поздравления, 909-955-103.0. Пишите, не забывайте указывать, от кого сообщение, и не затягивайте время, в нашей компании быстро-быстро пролетает. Радио Шансон, пишу вам с огромной просьбой. Галина, выполняем. Тем более, что ваш супруг наверняка уже идет на поправку, осталось чуть-чуть, в специализированном институте Елизарова операцию сделают, и все, все будет замечательно. Но вас поддерживает Александр, ваш ненаглядный, любимый, не болей! Поставьте, пожалуйста, группу «Рождество», «Так хочется жить». Конечно, сделаем, мы обязательно. Шансон, передайте привет и слова поддержки из Кстова в Москву. Нашей футбольной женской молодежке «Локомотив», внучке моей Полине, девочкам из команды Маши, Сони, Кири, Ульяне, Виолетте. Всех очень люблю, ждем игру, верим в вас. Все получится. Нина Ивановна, это очень драгоценно, очень важно. Все будет хорошо, я уверен.
2: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

Возьму на себя ответственность и выдерну вас из объятий доски, если вдруг вы в них оказались. Программа «По заявкам», собственно, призвана удивлять, восхищать, радовать, баловать и... Все это еще умноженное на 2. 909-955-1030. Денис Денисов у микрофона, а координаты я вам только что огласил. Нарафаминск на связи. Елизавета Герасимова. Мы вас поздравляем. 18-летие, золотой возраст. Это прям классно-классно. Взрослый вы уже. Совершеннолетняя. А впереди каждый год будет еще более интересно. Вас поздравляет и родители, и бабушки, и дедушки. Будь здорова и счастлива. Поставьте, пожалуйста, Григория Лепса. И будет для нас подарок песня «Я поднимаю руки». Хорошо, сделаем. Для вашей Елизаветы, для вашей семьи, конечно. Следующий привет отправляется у нас в Череповец. Дяди Вити, Вале и Валерке. Это Санек. А сейчас Александр. Движется по МКАДу, слушает радио «Шансон», а привет передает Наташке в Иркутск. Она только-только прилетела, наверняка поймает его. Ирина Круг, поставьте, пожалуйста. Вы Наташке стали? Ну хорошо, сделаем, поговорили.

Ирина Круг, губы Наташки. Чуть-чуть осталось времени, поэтому оперативно сообщение, которое успели к нам дойти к этой минуте, я дочитываю и все, буду отклониваться. Из Франкфурта Анатолий передает огромный привет механикам. Много чего нужно сделать, но в вашей компании все получится. Согласен, 100%. Вам большой привет, коллегам тоже. Если шпрехают по-русски, то вообще замечательно. Так, поздравьте, пожалуйста, мою любимую супругу Наталью Бикину. У нее сегодня день рождения. За твое золотое терпение я всем сердцем тебя обожаю. Дорогая моя женушка, с днем рождения. Люблю тебя очень сильно, родная моя. Искрики на сообщение. Семья, естественно, присоединяется. Добрый денек, шансон. Из Вязьмы пишу вам привет маме, мужу, сынули, люблю их. Сын в Москве учится. Давненько не видел и соскучилась по нему, пишет нам Ольга. Может быть, он услышит. Ну, сынок, позвони маме. Это важно. Привет родному Новосибирску. Желаю хорошего всем вечера. Мы с женой подъезжаем к Краснодару, а завтра в планах Крым. Михаил, вы прям красавчик. А еще Михаил хвастается. Вот супруги мои, терпение за рулем. Везут вас, да? А вы балдеете. Хорошо устроились. Молодец. Это комплимент сейчас. Жму руку. И в компании «Радио Шансон» такой путь наверняка будет легким. Все, господа хорошие. Откланиваюсь. До завтра. Денис Денисов был с вами. Встречайте в новом часе. Кто у нас будет? Я не скажу. Узнаете. Ну, Ирина Сотникова точно узнаете. А потом Роман Шахов.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Госдума приняла закон о кратном повышении пошлин для мигрантов. Как пишет «Коммерсант», при оформлении российского гражданства размер пошлины возрастет почти в 12 раз с 4000 рублей до 50. Стоимость оформления разрешения на временное проживание увеличится в 8 раз до 15 тысяч. При этом за оформление вида на жительство придется заплатить взнос в 5 раз больше 30 тысяч рублей. Отмечается, что все принимаемые решения направлены на совершенствование миграционной политики. В России предложили создать реестр злостных нарушителей тишины. Доступ к нему смогут получить только уполномоченные органы, полиция и суды. По мнению авторов инициативы, такая система помогла бы строже наказывать тех, кто регулярно мешает соседям отдыхать. Об этом пишет портал News.ru. Отмечается, что сейчас обычные штрафы часто не работают, а данные о повторных нарушениях почти нигде не собираются. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха для машин. По словам автоэкспертов, он забивает радиаторы и фильтры. Это может привести к перегреву мотора и неисправностям трансмиссии. Забитый дренаж также вызывает коррозию кузова из-за застоя воды. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на экспертов. Они рекомендуют очищать радиаторы и дренажи каждые 2-3 года, а также вовремя менять воздушный фильтр. На 85-м году жизни умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщил Театр Российской Армии. Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В кино дебютировала еще студенткой, сыграв роль Зои в фильме «Когда деревья были большими» 1961 года. С 1963 она стала актрисой театра имени Вахтангова, а с 1984 года и до самой смерти Центрального академического театра Российской Армии. Также она сыграла более 100 ролей в фильмах и сериалах. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Радио Шансон.

руки можно поднимать, знаете, для чего? Вот когда что-то не получается, поднимаем, с чувством опускаем и говорим, да и бог с ним, обойдется, наладится, как говорится, и это пройдет. Вот я, Ирина Сотникова, желаю вам, чтобы в эту среду у вас все непременно получилось, все планы осуществились. Тем более, что завтра последний рабочий день на этой неделе, тем более сокращенный. Так что готовимся к длинным выходным. Ну и хорошей музыки впереди у нас с вами много. Лолита будет, Михаил Шуфутинский, а прямо сейчас Вика Ветер. Свадебная, кстати, молодоженов всех поздравляем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

легендарных артистов, в том числе Михаила Шуфутинского, ждем на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Пройдет это мероприятие 14 ноября в Лайф-арене. Я напомню, что самые доступные билеты на танцпол. Вот уж где действительно можно потанцевать от души так, что хватит на весь следующий год. Также приглашены шаман Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова, Владимир Ждамиров и другие артисты. Присоединяйтесь вы, если вам больше 12 лет. Найти информацию подробную можно на нашем сайте radioshanson.ru. Кстати, я знаю, что многие из вас, ну, некоторые, скажем так, даже судьбу свою находят на подобных мероприятиях. Так что приходите.

0: Реклама.
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Созычинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: на правах рекламы.
1: Автомобильные новости. Всем привет! С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня я продолжаю знакомить вас с прекрасным автомобилем Jetour T1. Подытоживая рассказ о внешнем виде, я скажу так. Лично для меня это оптимальное соотношение в меру брутального, максимально эффектного дизайна и габаритов, идеально подходящих под любые задачи, будь то плотный городской трафик или бескрайние просторы, до которых Т1 довезет вас и всю вашу семью без каких-либо проблем. Теперь без промедления предлагаю отправиться в салон, ведь там нам предстоит проводить большую часть времени. Первое слово, которое приходит в голову – монументально. Салон очень просторный, что позволило производителю использовать массивные элементы интерьера. Обилие больших ручек, кармашков для различных вещей совсем не крадет пространство для пассажиров. Без каких-либо проблем внутри размещаются 4 человека ростом под 2 метра. Проверено лично. Более компактных людей сзади можно усадить втроем. Уже в базовом исполнении пассажирам второго ряда доступно все необходимое в дальней дороге. Подогрев кресел, подлокотник с подстаканниками, порта для зарядки, специальные кармашки для гаджетов, дефлекторы обдува, спинки кресел с изменяющимся углом наклона и прекрасный вид через большую панорамную крышу. Но главный в автомобиле кто? Правильно, водитель. И я, как водитель, направляю несметное количество лучиков добра Jetour за физические кнопки, при помощи которых можно управлять климатической установкой, аварийкой и некоторыми другими функциями. Конечно, и большой монитор диагональю 15,6 дюйма в автомобиле есть, а также быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт и сразу 8 динамиков акустической системы для заядлых аудиофилов. Усесться за рулем не составит никаких проблем людям любой комплекции. Большое количество электрорегулировок широких кресел поможет выбрать оптимальное положение. Не буду вас сильно погружать в оснащенность Т1 современными системами помощи водителю и развлекательными возможностями. Скажу так, в оснащение входит абсолютно все, что вы только можете себе нафантазировать. Работают все ассистенты и функции адекватно и максимально шустро. А вот насколько быстро и приятно Jetour T1 едет, я расскажу вам завтра в это же время. Не переключайтесь, будет интересно.
2: Мои друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты, аты-баты.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

на шансоне, далее бесконечно душевное шоу «Городские встречи». Обсуждаем актуальные новости. Я Ирина Сотникова и мой соведущий Роман Шахов. В нашем вечернем шоу, знаете, каждый найдет что-то для себя полезное. Кто совет, кто настроение и атмосферу, ну а кто-то, возможно, и спутника жизни. Или спутницу, да, такое тоже возможно. В общем, подключайтесь уже в следующем часе в 17 часов по Москве. Мы начинаем, ну а прямо сейчас группа «Сентябрь».

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Продавцов ювелирных изделий обязали с 1 сентября информировать клиентов о происхождении камней. Теперь бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. Об этом сообщили в Минфине. Новые правила направлены на повышение прозрачности ювелирной витрины и защиту потребителя. С начала осени продавцы должны будут подробно рассказывать неприродное происхождение минералов. Допускается только указание веса камней в граммах, а на ярлыках и бирках маркировка «синтетический». Кроме того, в отношении таких изделий не разрешается использование слов вроде «драгоценный», «настоящий», «подлинный», «экологичный» и так далее. Розничные продажи мебели за три первых месяца снизились на 10% год-году. Как пишет «Коммерсант», это связано в том числе с ростом цен из-за усиления налоговой нагрузки на производителей и подорожания комплектующих. При этом увеличение стоимости мебели в целом ниже инфляции. Отдельные ее категории в первом квартале подорожали на 9-15%. По данным Ассоциации предприятий мебельной и древообрабатывающей промышленности, в первом квартале максимальное увеличение цен зафиксировано в сегменте кухонной мебели. По прогнозу участников рынка, до конца года рост цен на мебель будет умеренным до 7%. Больше половины россиян считают День России важным праздником. За год доля максимальных оценок его значимости выросла на 4 процентных пункта. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Если бы 12 июня был днем рождения страны, опрошенные в первую очередь пожелали бы ей единства и сплоченности граждан, а также взаимопонимания и доверия между властью и обществом. Кроме того, список главных символов России возглавил Кремль. Следом идут государственные символы, гимн, герб и флаг, а также Москва, самовар и шапка-ушанка. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 30 градусов, ясно, осадков не ожидается. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Виниловая пластиночка в хорошем цифровом качестве. Только что здесь, в эфире радио «Шансон». Ярослав Сумишевский и Алексей Петрухин, 17.06 в Москве. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго, хорошего дня вам, дорогие наши. Очень рады всем, кто присоединился к нам. Только что будем что-то мы обсуждать сегодня.
0: Да, пластиночки поются и просто так, и по поводу. Скоро и люди, и пластиночки будут петь в честь того, что оканчивается очередной учебный год.
1: Так, на-на-на-на.
0: Люди готовят этот праздник, обсуждается много разных организационных
1: нюансов,
0: моментов.
1: Конечно.
0: Но вот один из них, друзья, подарок учителю на выпускной должен в первую очередь сохранить его профессиональную репутацию. Вот есть такая новость. Стоит выбирать такая. Практичные и безопасные варианты, цветы, органайзеры и так далее. Вот мы об этом сегодня будем говорить. Какие подарки на выпускной в этом году делает ваш класс, класс вашего ребенка? Помните ли учителя, который когда-то значительно повлиял на вас? Это уже к вам,
1: который
0: дорогие взрослые.
1: Который заслужил подарок.
0: А может, вы общаетесь и сейчас?
1: Напишите плюс 7909 955 1030. Эфир «Шансона» продолжит лесоповал.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: теме обратимся вновь. Огромное спасибо, Стас Михайлов, только что в эфире. Друзья, эксперт рассказала, какие подарки уместно дарить учителям на выпускной. Итак, подарок учителю должен в первую очередь сохранить его профессиональную репутацию. Стоит выбирать практичные и безопасные варианты, цветы, органайзеры, качественные наборы чая и шоколада.
1: Шариковых ручек, качественные наборы.
0: А денег, дорогих украшений и бытовой техники следует отказаться, рассказала РИА Новостям эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.
1: Эх, как жаль, ну как жаль, так хотелось порадовать учителей.
0: Стиральную машину подарить.
1: Кофемашину, понимаешь, это тоже как-то бодрит и для работы очень важно, нет?
0: Кстати, вот может быть... Напишите, может быть, кто-то дарил кофемашину или какую-то другую машину.
1: А часы, опять же. Часы же тоже хороший подарок.
0: А в кофемашине?
1: Хорошо, что не на кофемашине, но на часах. Вообще, какие вы подарки дарите родители? Напишите нам, что там у вас. Ну, хотя, может быть, и нельзя, потому что вдруг такую информацию секретная.
0: Может быть, вы работаете преподавателем, и вам делают какие-то подарки. С другой стороны, зайдем.
1: Тоже, может быть, ждем?
0: А прямо сейчас продолжение эфира группа «Республика» на радио «Шансон».

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды – все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из мороженого эскимо с шариками и напитка лайм мята за 129 рублей 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
3: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Вилли Токарев на летнем шансоне. Крылатый шансон, дорогие друзья. Городские встречи продолжаются, и не только летят ваши сообщения, но и есть информация от специалиста по этикету и протоколу. Татьяна Баранова пишет следующее. Традиция поздравлять педагогов на выпускной – важная часть школьной культуры. Однако подарок должен не просто порадовать учителя, но и гарантированно сохранить его профессиональную репутацию. Значит, деньги, дорогостоящие украшения, бытовую технику и подобные презенты делать нельзя, потому что здесь вступает в силу не только нормы вежливости, но и антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
1: Конечно, да, есть там границы.
0: По закону работникам образовательных организаций запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает 3000 рублей, даже если это коллективный подарок от всего класса. Мне кажется, 3000 давно.
1: Уже пора поднимать. 3000 это еще в каком году было?
0: Да,
1: сейчас уже на 5 пора переходить.
0: Да, подумайте, пожалуйста.
1: Ну, а что касается любимого учителя, между прочим, по данным исследования, у каждого третьего школьника, это 26%, есть любимый учитель. Почти половина, 46% респондентов называют своим любимым учителем. Кого, как ты думаешь?
0: Жизнь.
1: Да, классного руководителя, конечно же. Ну, классного же. Мы все любили своего классного руководителя. Фаворитами являются преподаватели русского языка и литературы.
0: Вот у меня, да,
1: не ругаются, понимаешь? Хорошо говорят.
0: Меня ругали. Серьезно.
1: Английского языка, а также информатики, химии и биологии. Там разная процентность. Вот. И нигде не проскальзывает математика.
0: С биологией согласен, химию не постиг, к сожалению.
1: А вот есть любители.
0: Прямо сейчас профессионал музыки Катерина Голицына.

0: Городские встречи на радио «Шансон» продолжаются. Дамы и господа, если вы вдруг только что присоединились, мы сегодня спрашиваем вас вот о чем. Какие подарки на выпускной в этом году делает класс вашего ребенка учителю? Помните ли преподавателя, который когда-то значительно повлиял на вас? И, может быть, вы общаетесь в настоящее время?
1: И, может быть, вы сейчас как раз ему уже можете в свободной форме дарить какие угодно подарки и делаете это. Напишите.
0: Свыше 3000 рублей, да.
1: Да, уже можно. Я уже отучился, все.
0: Если хочется подарить учителю что-то практичное для работы, специалисты рекомендуют обратить внимание на настольные органайзеры и хорошие письменные принадлежности. В качестве современного и технологичного подарка называют электронные указки или такие вот презенты для слайдов.
1: Что? Для слайдов?
0: Это, видимо, какие-то устройства, которые транслируют.
1: Да, ноутбук же нельзя, он же как бы дороже 3000.
0: Ну, если необходимо как-то все это дело проецировать, проектор какой-то.
1: В нашем современном мире.
0: Это и есть презентер.
1: Не знаю, а насчет принадлежности, опять же, вот если хорошие, качественные, мы говорим, да, та же ручка Паркера, она, ну, не будет стоить тоже 3000, она как-то побольше. Как же, меня просто поражает, вот это качественное, хорошее, но в пределах 3000. Ну, как?
0: Напишите, если знаете.
1: Напишите.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи.

0: специалиста.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Рада Рай только что в эфире шансона. Недавно певица к нам в гости приходила в соцсетях. Радио Шансон, посмотрите видеоролик, который мы бережно для вас там разместили. Ну, а сейчас мы вернемся к теме. Тема касается подарков.
1: Да, есть у нас сообщение. Николай на связи, Чита. Нынче у меня несколько юбилеев, сообщает он. 15 лет с момента окончания школы, 15 лет моей любимой машине и 10 лет, как я получил диплом бакалавра. Мы, помнится, долго с ребятами решали, что подарить: чайный сервиз, цветы, горшок или вазу для цветов. Все это так банально. Наш мозговой штурм продолжался до тех пор, пока на последнем звонке пацаны не спалили колонки с усилителем. Бывало такое у вас?
0: У меня бывало. Я одну спалил.
1: И вот как только об этом ЧП стало известно, понятно было, что подарим всей школе концертные колонки. Родители быстро скооперировались, подсуетились. На выпускной подарили новый громкий звук. А непосредственно классному руководителю мы подарили ноутбук, чтобы проводить мультимедийные уроки по математике. Конечно, я уже не знаю судьбу этой техники. В прошлом году школу мою отремонтировали капитально, все новое уставили, но педагоги нас еще помнят. И это хорошо. Нас тоже наши педагоги помнят.
0: Возможно, педагоги нас сейчас слушают с хорошим звуком.
1: Да, и обсуждают.
0: Добрый день, пишет Галина Юрьевна. Канцелярия взяткой не является, так что дарите, не бойтесь.
1: А, ну и хорошо. Хоть одна приятная новость.
0: Марк Бартон. Вот еще хорошая новость. Львица в эфире.
2: Один в Бразил.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
5: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. 4 700 000 рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов. Они подготовлены в рамках пилотного проекта, направленного на переход на современную систему высшего образования. Со следующего учебного года, по решению президента Владимира Путина, проект охватит 17 высших учебных заведений, среди которых университеты медицинской, педагогической и инженерной направленности. Реализация запланирована до 2030 года. Напомним, пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. Новая модель предполагает отказ от привычного деления на бакалавриат и магистратуру и введение двух уровней – базового и специализированного. Мат-капитал россиян с 1 февраля вырос на 5,6%. Неиспользованные остатки этой выплаты тоже увеличились на 5,6%. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Напомним, мат-капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до достижения ребенком 3 лет и формирование пенсионных накоплений. Мэр Самары Иван Носков совместно с депутатом Александром Живайкиным проверил ход капитального ремонта дошкольного отделения школы номер 35 на улице Блюхера. В этом году в здании проходит капитальный ремонт кровли и инженерных коммуникаций, а также запланирован ремонт фасада и благоустройство территории. Дополнительно, по поручению Ивана Носкова, администрация Советского района, где находится дошкольное отделение, выйдет на городскую комиссию по безопасности дорожного движения с вопросом об устройстве пешеходного перехода около детского сада. А также в этом году капитальные ремонты запланированы в двух корпусах школы номер 36, школах номер 70 и номер 131, школе номер 167 и школе номер 110. Также в Самаре завершается капитальный ремонт школы номер 8, стартовавшей в прошлом году.
1: Для 8 копеек юань стоит 10 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: 18 часов 6 минут московское время. Сергей Любавин открыл новый час на радио «Шансон». Песня «Владим». Эту и другие хорошие песни мы с вами услышим в пятницу, 19 июня, на сольном концерте Сергея. Все случится в замечательном столичном академ-джаз-клубе. Начало в 19.00. Все это для меломанов старше 18 лет.
1: Ох, 18, и будет жарко.
0: Да, да, да, друзья. 19 июня, 19.00, Академ Джаз-клуб, Сергей Любавин.
1: Ну, а по теме-то что? По теме-то что? Расскажи.
0: Городские встречи продолжаются. В эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова. И мы вот пока читаем ваше сообщение подарочного содержания. Дело в том, что вот была такая новость. Мы не смогли мимо пройти. Вас с этим знакомим. Эксперт рассказал, какие подарки уместно дарить учителям на выпускной. И вот есть определенный список, что ли, таких
1: чего
0: подарков.
1: Чего можно, чего нельзя.
0: Да, чего дарить. Можно, чего нельзя, действительно. Самый безопасный жест вежливости – это цветы, памятные открытки, возможно, сделанные самими учениками.
1: Необычно.
0: Качественные наборы чая или кофе, шоколад. Хорошим интеллектуальным достойным подарком может стать подписка на профильную электронную библиотеку, аудиосервис и сертификат в книжный магазин.
1: А у нас хорошая музыка. Александр Розенбаум на «Шансоне».

0: Не забывайте солнцезащитный крем, дорогие друзья. Ну, если уж с любовью можно разобраться, то вот от солнца необходимо как-то вот все-таки защищаться.
1: Крем СПФ. Да?
0: Вот эти слова, вот эти цифры, которые вы знаете, наверное, очень хорошо, все это вам пригодится осенью в октябре в Турции на музыкальном фестивале «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября, где будет не только Евгений Григорьев, но и другие ваши любимые артисты.
1: Будет Михаил Бублик, будет Михаил Шафутинский. Возрастное ограничение 12+. Вот если вам уже столько исполнилось, заходите на наш сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты.
0: Особое предложение для семей: при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно, друзья. Все подробности на нашем сайте. Заходите и ждем вас на морском фестивале «Бархатный шансон».
1: И, конечно, ждем ваших сообщений по теме. Я напомню, номер у нас единый, +7 909 955 103.0. Работает мессенджер Макс. Можно писать во все доступные мессенджеры и отправлять смс сообщение по теме. Какой учитель был у вас любимым, скажем так? Кому вы делали подарки? Какие подарки делали учителям, если делали, когда выпускались из школы? И что происходит, собственно, сейчас? Напишите.
0: А также вот билеты в театр, музей, сертификат на мастер-класс.
1: Ой, хорошие подарки.
0: Рекомендуют дарить любимым преподавателям.
1: Вот на массаж, опять же, шею хорошенько учителей. Ирина Аллегрова у нас.

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
2: Чем поздравить тебя? Ничего-то там в честь. С тем, что встретилась мне. Ты такая, как есть. С чем поздравить тебя?

Сядем на кухне с бутылкой, как прежде. Уютнее тут говорить по душам. Каким неплохим был

дороге душа измельчала в глубоких тарелках со свежей икрой. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свелась.

стихи мы читали, наверное, чтобы понравиться им. И мелочь украдкой от них мы считали купить Георгия.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Самые ожесточенные споры среди автолюбителей обычно происходят на почве обсуждения отечественного автопрома. Существует большое количество людей, считающих, что продукция, которую производили при Союзе, это и есть аутентичный отечественный автопром. На самом же деле, большинство знакомых нам с детства моделей – это так или иначе перелицованные автомобили других иностранных марок. Нет ничего удивительного, что сейчас все происходит так же, просто в других, более крупных масштабах. Совсем юная марка «Умо», состоящая в технологическом партнерстве с «Яндексом», представила вторую модель – гибридный кроссовер «Умо-8». А он, в свою очередь, является автомобилем ГАК S7. Судя по фотографиям, модели являются абсолютно идентичными, отличие лишь в шильдиках спереди и сзади. Суммарная мощность гибридной установки достигает 340 лошадиных сил. При этом для расчета транспортного налога учитывается средняя мощность электромоторов – 122 лошадиные силы, точно так же, как и у ГАК S7. Запас хода автомобиля составляет 867 километров, а время разгона до 100 км в час занимает 6,7 секунды. Комплектации и цены «Умо-8» будут объявлены позднее. При этом донорский ГАК S7 в настоящий момент предлагается дилерами минимум за 5 900 000 рублей. Это самая привычная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Иди сюда, иди.
1: Александр Новиков, только что в эфире радио «Шансон». Друзьям, городские встречи продолжаются. И вот, конечно, мы кое-что такое взрывоопасное запустили.
2: Да, я вижу, вижу, все, полетела бомба.
1: Алена пишет, собак, конечно.
2: Ну, то есть настолько безапелляционно, без просто, конечно, собак. Ну, вы хоть напишите, почему, ну, чем же они лучше-то для вас? Нет, я вас понимаю.
1: Может, Алена гуляет сейчас с собакой, ей некогда.
2: Конечно, собак.
1: Вера на связи. Добрый вечер. В квартире, конечно, кошку. Мой кот очень любит гулять на улице, потом с соседями приходит домой.
2: С соседями? Какой соседями? Умный кот у вас. Василий на связи. У нас кошка Анфиса, 19 лет, собака Веста, Джек Рассел Терьер. Они не могут друг без друга. Кошка ест только собачий корм. А вот есть такие. Мне кажется, чем мельче порода, тем они как-то, ну, дружнее.
1: Или смотри, кошка ест собачий корм. А вот если собака кошачий, получается, у кошки двойной паёк.
2: Нет, там кошка будет, мне кажется, протестовать. Еще чего.
1: А что думаете вы, дорогие друзья? Дело в том, что россияне по итогам всероссийского онлайн-голосования «Собака или кошка» отдали предпочтение кошкам. Их выбрали 57%. Ну, а 43% проголосовали за собак. Кого выбираете вы по жизни?
2: Напишите. У нас газорез на связи. Я уже как-то раз писала жестко. Это некорректно так говорить и спрашивать. Мы так не говорим. У нас у каждого свое мнение, это же статистика. Как вот, это новость, где люди проголосовали. Вот они так проголосовали, ну что же мы поделаем. У каждого человека своя любовь, я вас понимаю, да, нет ни тех, ни этих, я обоих люблю, каждый хорош и любим. Вот. Вот возмущаются люди, ну что же мы так сразу...
1: Возмущайтесь тоже и подписывайте свое возмущение, скоро вернемся.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Легендарная песня Олега Митяева в исполнении Михаила Шуфутинского только что здесь на вечернем шансоне. Друзья, какой клип на эту песню есть? Ой, если у вас есть возможность,

0: Есть желание не только слушать, но и смотреть наш эфир. Зайдите на сайт Радио Шансон Рум, там есть видеотрансляция. Кроме того, такую возможность дают наши социальные сети. Ну и, конечно, скачивайте на свой любимый мобильный телефон, на свой смартфон мобильное приложение Радио Шансон.
1: А еще мы даем вам возможность услышать этих самых ваших и наших любимых шансонье на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Уже 14 ноября столичная лайф-арена распахнет свои двери для всех любителей шансона и выйдут на сцену и Михаил Шафутинский, и Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Куртукова, шаман будет, Владимир Ждамиров. В общем, огромное количество звезд. Приходите и вы, если вы старше 12 лет.
0: Билеты и подробности на сайте Радио Шансон.ру. Друзья, 14 ноября, лайф-арена. Не забывайте, это суббота, очень удобно. Приходите всей семьей.
1: Да, мы всегда стараемся, чтобы нашим радиослушателям было удобно прежде всего. Из сообщений у нас Наталья пишет. Так, и фотография, какой шпиц милый, боже мой. Всю жизнь была кошатницей. Сегодня у меня проживает в квартире 6 кошек, а было больше. Но 6 лет назад в моей жизни появился шпиц. Самый-самый умный, красивый, обожаю. И кто я теперь? Люблю всех. Они у меня умные. Всегда с ними разговариваю, все отлично понимают. Здесь важно с питомцами говорить. Они живые и все могут прекрасно понимать. А я счастливая женщина. У меня есть самые любимые, самые умные мои кошечки и любимый шпиц. Вот тут действительно не разорвешься, когда у тебя и кошки, и собаки. Как тут быть?
0: Возможно, у кого-то есть еще и мышки. Не знаю, может быть, птички, черепашки.
1: Мышки, это да, сильно. Крыски домашние.
0: Прямо сейчас Михаил Круг в эфире Шансона.
2: Как мало в моем доме тишины. И досыта наелась песен груз. А сойки-попрыгуни — это сны, готовые с ладонью

Мруды глаз, прошедшая уже сама собой, и сладкая, как будто первый раз.

0: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

19 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Социальный фонд начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным при незначительном превышении их среднедушевого дохода. Выплаты уже назначили дополнительно 21 тысячи семей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС. Пересмотр права на единое пособие проводится по поручению президента. Оно распространяется на многодетные семьи, среднедушевой доход которых не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на человека, действующего в субъекте проживания. Напомню, процедура проводится в беззаявительном формате. Мигрантов обяжут пройти метасвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию. За уклонение от данной процедуры также вырастут штрафы с 20 тысяч до 50. Такой закон подписал Владимир Путин, сообщает «Комсомольская правда». За подделку или использование справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания грозит лишение свободы до 4 лет с взысканием в 1 000 000 рублей. Если речь идет о фальсификации справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже. Лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1,5 000 000 рублей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Воровайки, Чепик, Хола, Шаман и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Продолжим вечер летний мы ваять. Виктор Королев открыл новый час на шансоне. 19.06 московское время. Дорогие друзья, это городские встречи. Роман Шахов и танцующая Ирина Сотникова.
1: Продолжим дальше танцевать.
0: Россияне по итогам всероссийского онлайн-голосования «Собака или кошка» отдали предпочтение кошкам. Их выбрали 57% участников, 43% проголосовали за собак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе общественного движения «Дай лапу».
1: И зря. Да. Я возмущена.
0: Ежемесячно до 40 тысяч человек входит в поисковые системы «Хочу кота или собаку». Вот такие пишут.
1: А должно быть вообще, знаешь как, 50 на 50. Вот так. Мир, дружба, жвачка. Ну, потому что невозможно тут. Ну как? И собаки хороши, и кошки такие милые, очаровательные.
0: Есть, кстати, информация, какие люди выбирают кошек, какие собак.
1: Есть. Да. То есть можно определить, да, какие-то черты характера?
0: Ну, по крайней мере, интернет пишет, стоит ли доверять, не знаю. Вот люди, которые заводят кошек, оценят свободу и автономность, склонны к рефлексии и самоанализу, часто обладают высокой эмпатией, тонко чувствуют эмоциональное состояние других.
1: Ну, надо же. Ну, а собак кто заводит? Которые не чувствуют эмоций других. Толстокожие.
0: Оценит порядок, предсказуемость и структурированность жизни.
1: Ну, предсказуемость, да. Что-то в этом есть, действительно, от
0: собаки. Склонны планировать время, брать на себя ответственность и доводить начатое до конца.
1: Вот это все про меня. Вот действительно, это все про меня, да. Вот структурированность, ответственность, да-да-да-да-да. Кого вы любите больше, напишите нам. Плюс 7-909-955-1030. Вы можете отправлять СМС-сообщения и сообщения в мессенджер Макс и во все доступные мессенджеры нам пишите. На шансоне прямо сейчас Катя Огонек.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Его красиво зафиналить нам не лень. Огромное спасибо, Стас Михайлов, народный артист России, только что в эфире «Шансона». Ну, а теперь городские встречи продолжаются.
1: Да, продолжается сообщение идти к нам под оком. Ольга из Санкт-Петербурга на связи. Добрый вечер, любимое радио. У меня с самого детства и кошки, и собаки были колли, московские сторожевые. Сейчас два шпица и кошка. Я их всех очень-очень люблю, но собаки – это все. Это моя жизнь. В любую погоду на улицу. Все для них. Сейчас живем на даче и в раздолье, а мне небольшая проблема добраться до работы. Самые любимые, дорогие, спасибо. До работы действительно сложновато, но это все компенсирует. Солнце, море, воздух и вода. Вот это все и зелень вокруг.
0: Наталья на связи. Всю жизнь была кошатницей. Сегодня у меня проживает в квартире 6 кошек. Было больше. Но 6 лет назад в моей жизни появился шпиц. Самый-самый умный, красивый, обожаю. Кто я теперь? Люблю всех. Они
1: я
0: у меня
1: читала Наталью. Умные, да. Но не помнишь ты, что ли? Я же сказала, такой милый шпиц. Такой классненький он. Вот это от Натальи было как раз. Ждем ваших сообщений. Номер единый, плюс 7 909 955 103 0. Проживаете ли вы за городом или, может быть, в городе, в квартире вы содержите своих питомцев или в поле они у вас гуляют? Напишите. Браво прямо сейчас.

0: Реклама.
1: В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из салфеток «Блестящее решение» и геля «Санфор Универсал 10 в одном» 343 рубля 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Владислав Медяник только что в эфире радио «Шансон». Что у нас с Ксенией? У нас с ней переписка. «Добрый вечер», сообщает она. «Сколько себя помню, всегда у меня были и кошка, и собака. Обожаю обеих. Всегда дружат, вместе спят, вместе едят. Собаки хороши тем, что с ними нужно гулять. Хочешь, не хочешь, но идешь. И это здорово. И они ориентированы на человека. А кошки позволяют себя любить, воспринимают человека как своего питомца, зато наблюдать за их мимикой одно удовольствие. Настолько она у них разнообразная, ярко выраженная. Никогда не причисляла себя ни к кошатникам, ни к собачникам. Это баланс, гармония и море позитива. Всем хорошего вечера».
1: А вот действительно, одни одно дают человеку, а другие другое. «Доброго вечерочка», пишет Александр. «Моя подруга недавно завела крыску, только я этого не больно хотел, потому что у нее есть предрасположенность, часто отсутствует дома определенных проблем со здоровьем жду. Завела. В принципе, Гоша хороший, только шалит иногда. По ночам скачет по клетке. Такая вот история. Ну, тут, конечно, с крысками сложно. Тут какой-то особый уход, по-моему, для них нужен, да?
0: Терпение мыть там.
1: С кошками все понятно, с собаками тоже. А вот с крыской тут надо приноравливаться. Чего там делать?
0: Наверное. Елена на связи. Добрый вечер. Я отношусь и к собакам хорошо. Была собака, дворняжка Ева, взяла из приюта. Прожила 15 лет. Сейчас кошка Кнопа тоже из приюта, 4 года, из Москвы пришло сообщение.
1: Кношка, Кнопа, как милое такое имечко. Так, есть у нас еще сообщение, да что ж такое. Андрей нам пишет: «С детства с собаками, сейчас 2 шпица жены для души, Марта и Ириска. У меня 2 лайки, русско-европейские для охоты, лучи, бойка, общая фокстерьер, гладкошерстный Дара, сниматель стресса».
0: Ух ты.
1: Снимаем стресс с воровайками.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Часто вспоминая о былом,

0: вас.
1: Заслуженный артист России Александр Маршал в эфире вечернего шансона. Наш класс называется «Произведением». И классную тему мы сегодня поднимаем. Вы пишете сообщения. Огромное спасибо за них. Более того, к нам приходят еще и фотографии ваших питомцев.
2: Фотографий очень много. И даже ежи здесь есть. Еж. Добрый вечер, уважаемые ведущие, пишет нам Александр. Живем за городом. У нас обитают 3 кота и 3 кошки. И еще ежик на ужин к нам приходит. Это у нас на связи Обнинск. Обнинску большой привет. Ой, ох, и кошки так лежат все в ряд, так мило, и сидят, и лежат. Хорошо.
1: Андрей пишет. Добрый вечер. С детства с собаками. Сейчас 2 шпица жены для души Марта и Ириска.
2: Были, да. Были, но да? Просто очень быстро они так были уже под завершение. Но мне очень понравились.
1: Людмила Рыжова
2: имена.
1: На связи. Добрый день. А я люблю кошек, у меня британец, 14 лет, такой добрый, понимает все, что говорю. Дорогое, преданное животное всегда рядом. Из Подмосковья пришло сообщение и фотография.
2: Вот знаешь, что грустно? Самое грустное во всех этих историях, что они не живут столько, сколько живет человек. Вот было бы так, да, что ты живешь там 80 лет, и кот твой живет с тобой 80 лет. Вот это я понимаю в один день, как говорится, вот это, да.
1: Ну,
2: а так, ты представляешь...
1: Согласен, необходимо.
2: Сердце же рвется каждый раз.
1: Надо слона заводить тогда.
2: Вот, слушай, это идея. Но места для него надо, конечно, побольше как-то.
1: Так. Или черепаху, может быть. Вот.
2: Да, Николай к нам вновь присоединился. Ох, там уже в Чите-то поздновато, +6. Я хорошо отношусь и к собакам, и к кошкам, одинаково люблю. У меня американский кокер-спаниель Ричард, сибирская лайка Верный, котенок британской шиншиллы Тимоша. Еще хочу рыжего персидского кота заиметь, чтобы было поровну. 2 собакена, и 2 кота. Ну и хорошо, для равновесия, так сказать. Американский кокер-спаниель у меня, кстати, тоже был. Очень они уж игривые, очень ласковые такие. Вы знаешь, вот собака для настроения, абсолютно. Она очень красивая. Ты смотришь на нее, и вот просто даже визуальная красота у тебя вот перед глазами. Но вычесывать их тоже надо.
0: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: Когда впереди дальняя дорога, а в планах рыбалка или отдых на природе, попутчика нужно выбирать надежного, чтобы и в грязь, и вброд, и на крутой подъем без лишних вопросов. Включайте программу «Дави на газ». Дмитрий Малыгин познакомит вас с кроссовером повышенной проходимости «Житур Т1». Проверит в деле его умный полный привод и разберется, чем этот автомобиль способен удивить даже бывалых водителей. Слушайте в эфире «Радио Шансон» с 5 по 11 июня 2026 года. 18+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?

0: 51 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: бьется каждый бой.
1: Народный артист России Олег Митяев в эфире вечернего шансона. Друг мой, вспоминается фильм «По семейным обстоятельствам». Помнишь, Эдуард Бубокин говорил Изольде Тихоновне: «Купите собаку». Собака – друг человека.
2: Друг человека, да. Собственно, об этих друзьях вы нам пишете. Ольга добавила еще сообщение. «Я еще брала собаку из приюта. Отличная собака. Прожил у нас 14 лет. Очень часто его вспоминаем. В прошлом году взяли собаку в добрые руки, помогли хозяевам. Так что у нас полный собачник. Спасибо».
1: На связи Александр Наумов. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». В детстве, в середине 90-х, была собака-боксер Ральф. Добрейший души пес, только для своих. Чужаков гонял только так. Потом был дворовый кот Наполеон. Любитель креветок. Сейчас живет британец Бонифаций. Самый лучший кот.
2: Так, дорогие наши, иногда работаем на выставках, видим большое количество собак разных пород и ими любуемся. Это пишет Светлана. Вот да, есть некая эстетика в животных, почему нас иногда так тянет к ним. Да, потому что они просто красивые, они шерстяные, в отличие от нас, кожаных.
1: Факторы, которые влияют на выбор собак, вот наличие семьи и детей. Собаки становятся верными компаньонами в играх, в прогулках, помогают воспитывать ответственность и сопереживание у ребенка.
2: Да.
1: Проживание в частном доме или сельской местности, а также спортивные и азартные люди, которые включают собаку в активный образ жизни. Походы, путешествия, спорт.
2: На гору? Давай, вперед. Скалолазание, например, да? Вот так.
1: Ну а что, почему нет?
2: Почему нет? Как ты себе это представляешь? Ну, собака-скалолаз?
1: С хорошим воображением все возможно. Друзья, вот у нас такой специалист с розовым луком и позитивным вайбом. В следующем часе Маргарита Виноградова. Мы же прощаемся. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
1: Всего доброго. До завтра.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ». С понедельника по пятницу, утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение ужесточило требования к вожатым в детских лагерях. С текущего года на такую работу перестанут брать без педагогического опыта. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил на совещании президента с правительством. Министр объяснил, что из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время нанимали практически без требований. Сейчас эту практику пересмотрели и ужесточили. Одновременно выросло и число самих лагерей. Летом в стране заработают более 40 тысяч организаций, это на 280 больше прошлогоднего. Общий охват отдыхающих превысит 5,5 миллионов детей, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Национальная система платежных карт во втором полугодии запустит сервис оплаты смарт-часами. Об этом пишет Интерфакс. Оплата такими устройствами будет работать при отсутствии интернета у пользователя. Для этого вся необходимая информация доставляется на чипы устройств заблаговременно в период нахождения их в сети. Пользователю нужно будет скачать приложение MirPay на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC или ввести вручную. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров уже заявлено два крупных банка. Режим работы социальных учреждений в Москве изменится в период длинных выходных в честь Дня России, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Взрослые детские поликлиники будут работать в сокращенном режиме, при этом в учреждениях будут дежурные смены специалистов. Центры госуслуг не работают только 12 июня, в остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме. Экстренные службы, телефоны психологической помощи будут доступны круглосуточно. С подробным графиком можно ознакомиться на mos.ru и сайтах ведомств. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 30 градусов, ясно, осадков не ожидается. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Поехали, Саповал в начале часа. В столице сегодня жара, и я в розовой рубашке. Прохлаждаюсь в студии, точнее, охлаждаюсь. Меня зовут Рита Виноградова. Прекрасного вечера. И, кстати, смешанные чувства возникают от такого зноя. Вот с одной стороны, мы ждали лета, а с другой, ну что в городе делать в такую жару? Ну, если не бассейн и не кондиционер. Пишите, как спасаетесь от жары, а музыкальный вечер продолжит Михаил Бублик. Вместе мы обязательно будем.
1: Что в твоей душе?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Алена Петровская, Евгений Рос, Донской Бравады. А как же важно, когда есть с кем поделиться и настроением, и радостью, и какой-то новостью. Ну а если не с кем, то почему-то этой радости становится намного меньше. Ну да и проблемы тоже заметно уменьшаются, если рассказать их правильному человеку. Я делюсь с вами здесь на волне радио Шансон самым хорошим, добрым и музыкальным. Далее в эфире Андрей Державин с песней «Не плачь, Алиса».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Сергей Трофимов напоминает о том, как же приятно стоять на берегу в синем платье. И тут и ветер, и прическа, и любовь. Вот наступило долгожданное время легких одежд и светлых надежд на ближайшие месяцы. У кого-то отпуск, может быть, планируется, кстати. Или прогулки по паркам, выезды на природу. Безусловно, отдельный привет дачникам, настоящим труженикам. Пусть это будет хорошее лето для каждого из вас, и все задуманное получится. We'll be right back.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

пятница. Только снова у вагона не окончится наш спор.

0: на Москве. Женат на Москве.
1: Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на любимый легендарный праздник — всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер будет наполнен самыми душевными песнями. Запоминаем дату и время. Это будет 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова и многие другие. Другие зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, отличного настроения. Информация для зрителей старше 12 лет. Музыки много, а шансон один.

0: радио «Шансон», программа «По вашим заявкам».
1: Мы двигаемся вперед. Экватор недели пройден. Сегодня 10 июня, летний час приветов. Открываем вместе. Ваши сообщения делают этот эфир живым, настоящим, теплым, добрым и уютным. Поэтому не молчите, передавайте приветы, поздравления и хорошие, замечательные слова для ваших близких и родных. Плюс 7-909-955-103-0. Ваше обычное смс-сообщение. Макс, приветствуем. Итак, привет моим родным и близким из Московской и Ивановской области, моей мамулечке Галине Сергеевне и ее сестре Надежде Яковлевне, Ольге Гариной-Беляковой, Сергею Валерьевичу из Белоруссии, от Натальи Рыбиной из Нижнего Новгорода. И еще одно сообщение уже прилетело. Меня зовут Елена, город Брянск. Хочу поздравить с юбилеем свою тезку, подружку Степыка Елену. Леночка, с юбилеем поздравляю. Счастья, добра желаю. Пусть исполнятся мечты. В душе цветут цветы. Ярких дней, уважения. От Пикула Елены.
2: Не

0: радио «Шансон». Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для...
6: И пусть этот чудесный вечер станет чуть теплее и приятнее благодаря вашим словам. Пишите +7 909 955 103 0. Передавайте приветы на радио «Шансон». Итак, пишет Танюша, это поздравление для моих родителей, папы Андрея и мамы Валентины. 12 июня у них годовщина свадьбы. Я хочу сказать спасибо за вашу любовь и верность. Вы главный пример для меня. С наступающей годовщиной. Передайте, пожалуйста, привет моей сестре. Сестренке Светлане, зятю Руслану. Сидим в гараже, коротаем вечерок под шашлычок. Всем отличного вечера. Железнодорожному привет. Люблю вас, ваша Ленок Журавлева. Передайте привет семье Саблиных, Светлане и Вячеславу. Спасибо за гостеприимство и вкусный ужин от Леночки и Димы. Как же замечательно, когда вот где-то ждут и где-то есть вкусный ужин. Еще одно сообщение. Привет замечательной подруге Алене из Ростова-на-Дону. Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Еще одно сообщение. Привет из Пскова. Сегодня у нас хорошая погода, а вы преподносите хорошее настроение, любимые песни. Передаю огромный привет своей девушке Наталье. Она вас тоже слушает. Написал нам Борис. И специально для всех самых красивых девушек.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
2: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
3: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
4: По моему мнению, депутат должен быть, заботиться о городе, то есть стараться для населения, для нашего хоть как-то.
5: Ответственным, исполнительным.
6: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетниках.
1: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирование больницы, открытие завода, даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: А сегодня в эфире особенно много теплых слов, и это неудивительно, потому что летние вечера созданы для признаний, приветов и красивой, хорошей музыки здесь на радио Шансон. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите. Хочу передать свой привет своей любимой Иришке от любимого Александра. Сергей Николаевич из Углича пишет замечательное сообщение. От всей души для всех моих любимых женщин желать хочу любви, сердечного тепла. Еду с работы, с большим удовольствием слушаю ваше радио. Хочу передать огромный привет моему солнышку. Люблю тебя. Пишет нам Петр из Внуково. И еще одно сообщение. Привет самым любимым и дорогим коллегам Бутакову Артему и Ксюше Соловьевой в город Иркутск. Желаю самого солнечного лета, вдохновения, несмотря на расстояние, вы всегда в моем сердце. Поставьте песню Михаила Круга «Все сбудется». И здесь, на радио Шансон, сбывается все.
1: Помолчим, и все сбудется, верь.

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

прекрасный вечер. Меня зовут Рита Виноградова. И здесь, на волне радио Шансон, мы передаем привет. И прямо сейчас у вас есть уникальная возможность отправить сообщение на номер +7 909 955 103 0. А я здесь ловлю вашу любовь и нежность и делюсь ей. Итак, привет всей стране и отдельный привет городу Сургуту, в особенности подразделению СУМР-2 от Сергея. Сегодня день рождения у моего любимого мужа Николая Климова из Ейска. Желаю ему побольше счастливых моментов, от которых тепло на душе будет даже спустя годы. Пусть удача догоняет его самые смелые планы, и пусть жизнь почаще удивляет хорошими новостями. Впереди только самое лучшее. С любовью, жена Елена и дочь София. Передайте, пожалуйста, привет Александру Наумову в Санкт-Петербург и Йонг Цою в Иркутск. Пишет нам Алена из Ростова-на-Дону.

А вы можете себе представить, что всего одно сообщение может поменять настроение целого вечера, а может быть даже недели? Поэтому прямо сейчас мы продолжаем программу только для вас. Возьмите телефон, напишите сообщение, поздравляйте родных, друзей, коллег, и пусть ваши слова звучат на всю страну. Добрый вечер, с началом сезона косу южную в Мирном, а именно Светлану Вячеслава Саблиных. Хорошего лета, тепла и солнца от Димы, Лены, Машеньки и Миши. Хочу поздравить весь Водный Союз, город Курган. Нас 15 постов с Днем России. Мужики, крепитесь, держитесь, кто работает в празднике. Жека из Кургана. Отдыхаю в отпуске в городе Череповце. Передаю очень большой привет дяде Вите, Вале, Валере и Денису и Умиду. И всем, кто меня узнал. Саня Фетисов из Питера. А я напомню, наш номер +7 909 955 103 и 0. Жду ваше сообщение.

всем, кто на волне. Радио Шансон. Желаю хорошего, позитивного настроения. И завершаем час приветов вашими сообщениями. Передайте привет моей любимой Наталье Поляковой, город Курчатов. И деткам Диме и Ваньке. Наташа, моя родная, я тебя очень люблю. Выйди, пожалуйста, на связь. Далее, здравствуйте. Поздравьте мою бабушку Евгению Андрееву с юбилеем. Ей сегодня 65 лет. А мы присоединяемся к поздравлениям. Далее, Кирилл нам пишет. Передаю привет своей малой родине, городу Мичуринску. Далее, я Йонг Цой. Сегодня я всем приказываю быть счастливыми и добрыми. Сегодня такой день. Он как день рождения, только раз в году. Привет Алене Ростовской, Наташе Долгоруковой и двум Саням питерским, а я из Иркутска всех вас слышу. Еще одно сообщение. Шансон, добрый вечер. Хочу всех сотрудников полиции из пресс-службы отдела МВД по городу Северодвинску поздравить с профессиональным праздником, Днем образования пресс-служб. Ребята, крепкого вам здоровья, семейного тыла, чтобы всегда вас ждали семьи, написал нам Роман Буров.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Ой, а какая душевная песня в эфире радио «Шансон». Григорий Лепс. Ну, невозможно удержаться, не подпевать, а, возможно, даже сорвать голос. Я всех приветствую. Меня зовут Рита Виноградова. Сегодня, кстати, такой вечер, когда хочется меньше спорить с жизнью, меньше сопротивляться. Просто открыть окно, вдохнуть этот летний воздух и позволить себе быть не идеальным человеком, со своими ошибками в этом не идеальном, но все-таки красивом мире. А музыкально сопровождение ваших лучших вечеров здесь на радио «Шансон». Евгений Григорьев, «Семь небес».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаггар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробно на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Александра Замбаум с песней для всех братьев. Желаю вам приятного вечера и всегда уделять время родным и близким, которые порой нуждаются в вашем внимании. Радио Шансон, любимая музыка – это идеальная формула, чтобы провести вечер. Настасья Самбурская с «Безответной» прямо сейчас.

А я спешу напомнить, что сейчас действует уникальное спецпредложение для семей в честь Международного дня защиты детей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет, внимание, проживают и отдыхают бесплатно. Радио Шансон приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Отправимся по волнам любимых песен вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Легендарный Юрий Барабаш в эфире с песней «Хочешь, я прибегу». А как же важно, когда есть кому написать, чтобы к тебе прибежали, тебя услышали. Мы завершаем среду. Даже если у вас сегодня что-то не получилось, не придавайте этому значения. Верьте в себя, берегите себя и не забывайте отдыхать. С вами была Рит Виноградова. Хорошего завершения недели. Услышимся, кстати, уже завтра. Всем пока-пока.

склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся, а где-то ночью огоньки тихонько светятся. И

Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, да будет так.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.
2: Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни его

прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

закрытом тесном неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас. Забыв про все, одни в пустой квартире. И только кошка знает все о нас. А ты коснешься моих рук, и слышен только сердце стук. И у тебя сейчас одно желание.

давно, почти не удивляясь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься моих рук, и слышен только

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 3000.

всегда, но ласкай твои плечи, говори, только ты мне путеводная звезда. А ночами много

0: стихнет, братва.
1: Осень ошалелая,

казалось, плакать им о чем. Мы, в общем, праведно живем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавиши вуаль.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM.